0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений. Радио Хаб. 12+.

0: сердца.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Утреннее шоу «Один плюс один».
1: Утро на грани.
2: Верните Райтрауна, уже пишут. Да. Все поздно, доигрался этот мальчишка.
3: Фига себе.
2: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
3: А, все, ладно, я тогда можно домой пойду?
2: Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
3: Все, хорошо, класс.
2: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
3: Все, ладно, все, давайте.
2: Давай.
3: Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
2: Артем Селиванов, классный парень.
4: Да все, уходи уже. Да я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
2: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно. Все, да. Допрыгался рыхлый. Все,
3: да.
2: Все, начальство услышало.
3: Имея не храним, потерявши плачем.
5: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
1: То самое шоу.
2: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузмили.
3: Вообще.
2: Это прикол, вы чё?
4: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
0: На новом радио.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
3: Новое радио.

radio.ru. Новое радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Да, это новое выходное.

0: Фрэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фрэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти! Фрэш-ток!
1: Фрэш-ток! Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00 на новом радио. Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. We'll be right back.

0: Radio.
1: Uradio.ru.
0: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: На сигарету я ее докурю, да и успокою нервы, договорю. На об...

0: Новое.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
0: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
1: Поехали!
2: Давай уедем в Вавиленд.
0: По будням на новом радио.
2: Давай уедем в Вавиленд.
0: Твоя подружка Эльви приглашает. Два часа.

0: Партнер проекта – Кировский хладокомбинат и линейка мороженого «Муренкина». Сегодня 19 июля, в Кирове облачно, днем в городе до плюс 25.
1: Распродажа в Ясно. Грандиозные скидки до 60% на солнцезащитные очки в оптиках Ясно. Оригинальные бренды и безупречное качество. За выгодой в Ясно.
2: Срок акции с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
3: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
4: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер Парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер Парк».
5: КСМ. Когда сбывается мечта?
6: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

Новое радио.

0: радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.
2: И

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Новое радио.
1: И не случайно обречал, бьют цепол, как на джаке. И нас с тобой они качали.

0: радио.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей,
0: а может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
0: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездные жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео.
2: Реклама. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

не туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем? Боже мой, кто же мы?

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире Нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается прямо в прыжке.
2: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
1: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
2: Да, продолжаю думать о других.
3: Супермен из Раменского.
1: Да. От слова рамен.
2: Видите, какой я ветреный мальчишка.
1: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
2: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
3: Мужчина разорвал глотку
2: тому, кто чихнул.
3: Он работал в такси и вез Кирилла.
2: Мега-чих знаменитый.
1: Турбо-чих.
2: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на Новом радио.
1: И это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
2: Да, смирительный.
0: Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «Один плюс один» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая и активная жизнь становятся реальностью. Бросать выгодно. Подробности на newradio.ru. 18+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: Новое радио.

0: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
1: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на Прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
2: КСМ. Когда сбывается мечта?
3: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать.
5: Мы в «Сервис-кар»
6: послушаем, пощупаем, понюхаем
5: и сделаем все, чтобы вы передумали. ТО, кузовной ремонт, обслуживание узлов и агрегатов. Со станции технического обслуживания «Сервис-кар» вы заберете исправный автомобиль. Весенняя 54, Прудная 51Б.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Суперновинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
3: В Техпроме техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10 990 рублей. Техпром. Вся техника в дом.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Да, это новое выходное.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Новое радио.

0: Пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Новое радио.

0: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Да и новинки тоже в полном порядке, ребятушки, в это время уже как будто бы выходной похож начинает становиться на выходной, отличных перспектив тебе, ну и для огонечка добавлю, что сегодня день без купальников.

0: Ночь с тобой была настолько прекрасна, что я бегу от рассвета, как Дракула. Такой вот вольный перевод. Роскошная песня Тэйм Импала и Дженни на новом радио. Данил Михайлов тоже здесь. Самое приятное, что на новом ты. Вот я даже не знаю, чем бы поделиться с утра пораньше. Я уже говорил сейчас, что... Ну, не сейчас, а несколько минут назад, о том, что сегодня отмечается день без купальников. Представь себе. Но я уверен на 1000%, что никому из нас он не относится. Да, каждое третье воскресенье июля это дело отмечается уже с 1953 года, представь себе. Вот, ну, если что, я и без него сейчас. Поэтому всех, кто так же... С праздником.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали!
3: Давай уедем в Эвиленд.
2: По будням на новом радио.
3: Давай уедем в Эвиленд.
2: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде.

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
2: Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кировской области напоминает о неукоснительном соблюдении мер безопасности в открытых водоемах. Купайтесь только в специально отведенных и оборудованных для этого местах на официальных пляжах. Не заплывайте за буки и предупредительные знаки. Не отплывайте далеко от берега. Не подплывайте к идущим маломерным судам. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если не уверены в своих силах.

0: супер коктейли. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку. За товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайшее.

0: крупнейший. Солнечная 25А, базовая 8/2, Комсомольская 8. Химторг. База стройматериалов для вашего ремонта.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Прохор Шаляпин.
3: Да, у меня нет ни одного хита, зато я сам хит. Учитесь, неудачники. Тьфу, я радуюсь тому, что многие мои коллеги занимались музыкой, а она просто никому не нужна оказалась.
0: Да, меня всерьез никто не воспринимал многие годы.
3: Не без этого.
0: Но мне не надо ваши серьезные отношения. Друзья, всех очень сильно интересует, с помощью чего ты зарабатываешь.
3: У меня есть на вино, у меня есть на еду, мне есть где жить, я живу практически в центре Москвы. Че еще надо?
0: Потому что ко мне тоже прилетали инопланетяне.
3: Подожди.
0: Я сейчас...
3: Чего? Ко мне прилетали какие-то сущности, понимаешь? Я не знаю, может быть, какие-то мои подруги там из прошлых миров.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения.
2: Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью.
1: Бросать выгодно.
2: Подробности на newradio.ru.
1: 18+.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: На новом радио «Лирик» раздал нежности, как водится за ним. А вот Лолита Милявская в обозримой перспективе раздаст, знаешь, такого вот прям качественного кабацкого. Да, вот прям в наипрекраснейшем понимании этого словосочетания. Записали они трек вместе с Айс Гергертом. И мы в пятницу созвонились с певицей, пообщались о том, как работалось тудым-сюдым. Ну и в программе «Фрэш Ток» вместе с главредом ВК-музыки Сергеем Мудриком выпустили в эфир. Повтор через 10 минут. Любопытно будет, правда.
1: Реклама. Автомобили «Москвич» по госпрограмме. Городской кроссовер «Москвич-3» от 1 599 200 рублей. Подробности у официального дилера «Москвич» в Кирове. В автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Генеральная лицензия «Банк России» номер 170. Предложение ограничено. Действует до 31 июля 2026 года. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредитование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Приглашаем в Чувашскую республику на 5-й Всероссийский фестиваль автомотор-ретро-техники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки. Экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
2: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мама, расскажи сказку.
2: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
1: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
2: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-00. Новое.

0: Йоу! Fresh Talk.
1: Самый сок чартовых музыки на новом радио. Fresh Talk.
2: Это что, уже середина июля, что ли, стало быть?
3: Середина
2: лета, ёлки-палки, что творится. Но кошмар. По такому поводу Серж каких-то таких треков принес, которые вот прям вам в сердце попадут, мама, не горюй.
3: Ну, я надеюсь, на самом деле, по-разному у нас бывает. Но сегодня я постарался такой карнавальный набор собрать.
2: Слушай, да, я же забыл сказать. Серж, главный редактор ВК-музыки.
3: А я забыл сказать, что Данил Михайлов, вообще-то, человек, которого вы слушаете на новом радио практически ежедневно. Вот, и я уверен, вы рады лишний раз его услышать прямо сейчас во Fresh Talk. Среди дня, так сказать, не в необычное время для него. Слушай, ну, что сказать?
2: Порадовать музыкально.
3: Да. Я тебя могу ошарашивающим дуэтом, который, в принципе, каждую неделю что-то такое находится, почти каждую неделю, и сегодня нашлось. Лолита.
2: Это уже как бы можно и второе имя не обязательно.
3: Да-да-да, в принципе, можно на этом заканчивать сегодняшнюю программу, но тем более, что мы Лолите наберем после того, как послушаем ее новиночку. Айс Гергерт записал вместе с Лолитой песню под названием «Шабаш», и это не кавер на Алису, если что, как бы.
2: О-о-о, ничего себе, да.
3: Нет, это новая оригинальная композиция.
2: А если бы кавер, я бы, конечно, просто бы массивнейший обалдел бы сейчас.
3: Ну, может быть, и такое будет, что надо с чем-то удивлять, каждый раз что-то свеженькое приносить. Тем не менее, новое, абсолютно новое оригинальное произведение, и мы его послушаем не просто так, потому что оно сегодня вышло, хотя это первое. Первично, конечно, а ввиду того, что Лолита уже успела принять участие в ВК-фесте петербургском, а Айс Гергерт в эти выходные буквально уже, ну, вот все, вот-вот он наступает, ВК-фест Москва, финальный, самый главный, самый большой, 18-19 июля в ДНХ.
2: Да, двухдневный, вообще топчик, ребята, всем быть.
3: Да, да, и чуть детальнее расскажу попозже, там всякие есть приколы интересные, а пока что послушаем, собственно, новую песню Айс Гергерт «Лолита».

0: Знаешь, это тот случай, когда и не поймешь, кто на чью территорию заглянул. Очень да. органично звучит песня.
1: Да,
0: интересно.
1: Мне кажется, они так грамотно подстроились друг под друга. Но прямо сейчас у нас на связи Лолита, и она расскажет, на самом деле,
0: что к чему.
1: Оно, что к чему, как
0: расклады,
1: оно получилось.
0: Так сказать,
1: да, расклады.
0: Ну что, друзья, скидываем волнение. Напряжение в студии максимальное. А почему? Потому что на другой стороне провода Лолита, друзья. Лолита, здравствуйте.
2: Спасибо, здравствуйте. Или сейчас как принято говорить? Бро, привет.
1: Ну, песня, конечно, да, настраивает на что-то подобное. Ну вот хочется, конечно, спросить, как это вообще случилось.
0: Как он подкатил вообще? Вот так
1: да,
0: вот прям
1: вот
0: отважный
1: так
0: такой
1: вот.
0: Парень, да.
2: Круто, он подкатил через одного человека, который работает в ВК и занимается спецпроектами музыки.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
2: На следующий день позвонил мне Жора и сказал, давай встретимся. Я сказала, да, я приехала, рабела, как и принято было девушке. И меня он встретил огромным букетом цветов, тут я вообще растаяла. Он сказал, ну садись, кушать будешь? Я говорю, да нет, мы в студии, давайте ничего не кушать, может, поговорим. Мы еще были на «вы», потом я попросила его перейти на «ты». Он со мной просто ни о чем разговаривал. Сказал, ну все, давай, завтра позвоню. Я вышла, а вот завтра, именно завтра, к вечеру, он позвонил и сказал, слушай, я написал трек, по-моему, про тебя и про себя. И я даже не понимала, о чем он будет, но он, по-моему, в десятку попал насчет меня. Основа была взять возраст и естественные переживания. Возраст и имидж. Поэтому я в таком несколько святая сестра, у которой уже все было.
0: Сколько можно говорить, про какой еще возраст, учитывая, что вот эти истории размыты абсолютно. И когда ты слышишь вот эту песню, мы поняли, что никто ни на кого одеял-то и не перетянул.
2: Мы старались. Ну, здесь, наверное, обоюдное проникновение. Во-первых, очень хотелось, чтобы она сама по себе была не банальная. С другой стороны, я Жоре все время говорила, Жора, у меня не получается. Жора, найди старушку помоложе, поритмичней. Может, тебе девушка нужна? Он говорил, нет. Я сейчас приеду в студию, куплю нищеков сладких, и ты будешь писаться. И, честно, я приехала, меня ждал огромный букет роз. Жора рядом со мной у микрофона. И он отбил себе всю ладонь для того, чтобы я была ритмична. Потом он мне кричал, нет, это не так. А как, говорю я. Нет, это очень уныло. А как еще надо? Ну давай, диктуй что-нибудь. И как Ленин на броневике, и тут я поставила его в тупик, потому что он не мог вспомнить Ленина, потом броневик. В общем, в результате идея подошла.
1: Ну, мне кажется, получилось шикарно. Песне «Банк» придется подвинуться, мне кажется, и в эфире нового радио, и вообще, как бы, на просторах всего.
2: Я с большим пиететом, кстати, к «Банку», и я Жоре сказала, Жора, это так страшно. После тебя и моя любимая Зиверт, я говорю, ты знаешь, ну мы рискуем, может быть, надо было с каким-то мальчиком как-нибудь по-другому. Говорит, а у нас все по-другому. Это на «Банк», не похоже, и он меня успокоил.
1: Ну, абсолютно, мы тоже как бы не сравниваем. Уровень того, как прогремит, имеем в виду.
2: Ой, дай бог, вашими устами, дай бог.
1: Но это дело, о котором мы узнаем в ближайшем будущем, а теперь о недавнем прошлом, скажем так. ВК-фест. Лолита, хедлайнер петербургского ВК-феста. Как оно было? Поделитесь впечатлениями.
2: А я могу сказать, я вот очень плохо понимала, что такое хедлайнер. Значит, в моем понимании, тебя пригласили сольным выступлением больше двух песен. Ты уже хедлайнер. В общем, я боялась. И в конце выяснилось, что тот, кто хедлайнер, на нем пушки взрываются и салют идет. Вот, чуть не было инфаркта. Да, абсолютно. Крупный план показывал, что у женщины инфаркт может быть в любой момент. Она не запаслась имодиумом.
0: Не, ну ты посмотри, вот какой, вот какой уровень артистизма. Я помню, когда давно, в 90-е, гулял по Серебряному Бору, и тогда лежачие полицейские были чуть погрубее, чем теперича. И к одному из них подъезжает спортивная машина, очень такая ультракрутая, что-то типа Ламборджини, и оттуда выходит Лолита, смотрит на этот лежачий... Мазерати? Окей, и... Да как же эту хреновину объезжать? Это я еще деликатно высказался. Вот. И мы смотрели с ребятами, иду, это она, это точно она. Вот. И посмотри, а вот когда человек уже
1: все
0: так долго...
1: Она,
0: да, это все еще она.
2: Ну, сейчас я аккуратно езжу по полицейским, поэтому все на той же машине, кстати.
1: Ну, в общем, хедлайнерский сет удался. Я, только пушки немножко напугали, судя по всему.
2: Ну, напугали. Как бы меня не предупреждали, что там в конце грохнет, так я и... Я вообще человек, который работает без дыма, без наушников и без пиротехники. Ты просто уже это прошел и думаешь, ну, это такой грохот. А когда ты сам платишь за уборку помещения, каждая твоя вот эта серпантининка, она обходится в дополнительные расходы. И поэтому из своей жизни ты вычеркиваешь, но за чужой счет. Чего бы не сходить, чего бы не погулять с серпантином. За это платила ВК.
1: Ну, ВК еще много за что заплатит завтра на ВК-фесте уже на ВДНХ в Москве. Вот. Ну, хочется напоследок спросить, а Лолита, к сожалению, не выступит в Москве на ВК-фесте, но я знаю, что 29 ноября в ВК-стадиуме Лолита выступит. Это как минимум.
2: Да, да, ВК-стадиум будет. А еще в ноябре первая жизнь решила собрать ледовый. Не знаю, я не суеверная, но я такая трусливая. В общем, как-то боюсь я всего этого. Но боюсь, но делаю. В общем, буду пробовать.
1: Петербург, Москва, вы знаете, что делать. Нельзя такую артистку заставлять волноваться. Все, в общем, идите за билетами прямо сейчас.
0: Ну да, чтобы к осени уже солдат.
2: Действительно не было обидно, что вы живую ее не застали.
1: Не хотелось бы заканчивать на такой ноте, но у нас время закончилось.
2: Ой, как с вами классно. Звоните мне еще.
1: Обязательно.
2: Я еще запишу с кем-нибудь. Спасибо вам большое. Fresh Talk.
0: Слушай, ну, Серж, я даже не знаю, о чем ты дальше будешь перебивать и удивлять.
1: Как будто да, уже как будто программа сегодня случилась, но у нас еще другие песни есть. Например, новая песня Севильи Артика Асти под названием «Бриллиант». Вот как тебе такое?

0: Ну, это звучание нам хорошо знакомо, и я думаю, будет очень многим знакомо в обозримой перспективе на волнах нового радио.
1: Да, мне кажется, это гарантированный фаворит чарта, да. В том числе, может быть, даже не первое место, но там точно он сверкнет, я уверен. Песня по классике все сделана, по классике. Что же сегодня еще вышло, например, такое? Песня Тимы Белорусских новая, «Мэри Гу». У Баиндии вышел трек, у Гуфа со Словецким вышел трек, у Камаза, у Эльмана, у «Пять утра» и Ольги Бузовой, у Федука вышел сольный трек, у Даши, у группы «Винтаж», у Акмали, у Светланы Лагучева. И в конце концов у Филатова «Энд Кэрос» и «Эсте» совместная песня вышла.
0: Ты вот глянь, что, вот. Да.
1: Ты глянь, что творится,
0: да,
1: вообще.
0: Сплошь и рядом.
1: Это вы и так услышите в эфире. Да. Я думаю, нового радио, чего уж тут. А мы вам сейчас поставим кое-что, то, что для вас, может быть, будет впервые актуальным. Артистка по имени Лили, казахстанская артистка R&B, очень мне нравится. Давно слежу за ней, но вот несколько, мне кажется, даже мы ее ставили здесь, но у нее вышел альбом под названием «Герои грустных драм». Предлагаю послушать песню с него под названием «Убери свои руки».

0: Когда я слышу вот эту вот басовую партию, я всегда ставлю жирный плюс, класс. Очень
1: ставлю,
0: понравилось.
1: Ставлю да. лайк.
0: Ставлю лайк.
1: Сразу зэ, как говорится.
0: Да. Автор, пиши еще.
1: Там целый альбом такого вот классного, приятного звучания. Есть что послушать. Равно как и есть что послушать на альбоме артиста по имени Никита Киоса, у которого тоже сегодня вышел альбом под названием «Путь». И предлагаю послушать песню под названием «Тату». А группа «Тату», кстати, тоже выступит на ВК-фесте.
0: Ты гляди, как он все прям вот прям связал. Связал, да. В Грузии не выступит. Ну ладно, поехали.

0: Услышан, да.
1: Качают,
0: а еще было бы прикольно услышать фит Киосы и Цой, например. Вот, но не будем тоже забегать.
1: Давай я не буду комментировать.
0: Хорошо, просто, не комментируй.
1: Просто перейду к последней на сегодня песне под названием «Кто я без любви?», а это артистка по имени, как же это правильно сказать, KLC. Пишется как K-E-E-L-S-E.
0: То есть не знаешь, как сказать, а описать попытался, да? Келси.
1: Келси. Да, ну, в общем, тоже симпатичная мне артистка. Такой лиричный танцевальный поп. Очень мне нравится. И предлагаю сегодня на этом завершить наше новое радио, завершить наш фрешток, чтобы встретиться, естественно, через неделю, а со всеми увидеться на ВК-фесте.
0: В эти выходные.
1: В эти выходные, да, вот обязательно сами посмотрите программу, обалдейте и бегите к нам.
0: Причем обалдейте два раза, потому что и суббота, и воскресенье.
1: Да. Призрак.

0: на новом радио. Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
1: Радио Хаб. 12+.
2: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
3: Дорога к ухоженному саду начинается здесь. В сети магазинов «Стройбат». Более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. Элитек, Макита, Део, Гринборкс, Винартек, Геос и Чемпион. Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
4: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
5: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район

0: Мото Юрьев на новом радио. Но что касается десяточек, вчера 10 голов было забито в игре за третье место в рамках чемпионата мира по футболу. 10 голов, елки-палки, в хоккее такая радость редко случается, а тут из-за всяких серий пенальти 10 голов французики и англичане наколотили друг другу у ворота. Так, дальше про десятки. Что? Сегодня в 10 вечера финал Испания-Аргентина. Ты и так в курсе. Ну и там под 10-м номером играет... Ай, ладно, все, отстану от десяток, в конце концов. Вернусь к суперхитам и суперновинкам на новом. Данил Михайлов в ответе за саундтрек дня. Мое почтение.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Высшая лига. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: Летняя распродажа в «Мюс Даймондс». Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
0: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах «Мюс Даймондс».
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
0: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
0: АО «Альфа-банк» 6+.
6: Новое радио.

0: Borderline, то было на новом радио. Разные переводы есть у этого слова. Одно из них означает линия самолета белая. Вот это вот, которую в небе ты видишь. И все время, глядя на нее, думаешь, что вот люди куда-то летят отдыхать, скорее всего, и получать удовольствие. Ну и когда-то и на тебя в самолете смотрят точно так же. В общем, пора отпусков продолжается. Надеюсь, твой еще впереди. А если уже и в прошлом, то послевкусие максимально приятное. Это новое радио, суперхиты, суперновинки всегда новое. Точнее, выходное по расписанию.
1: Реклама.
2: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Ешь. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Ешь. Попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.
3: Где купить новое платье?
4: Конечно, в «Миротекс». Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью. От федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф. ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: радио.
1: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе этот последний танец, это так нужно сегодня нам. Давай станцуем вместе и на последней песне тебя в последний раз обниму. Будем стоять на месте и понимать, что вместе теперь не быть из нас

0: Новое радио. Новое радио превращается в выходное. Новое, выходное, новое,
1: новое, выходное, выходное. Выходного шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков находится в отпуске, это значит, что коллаборации продолжаются. Данил Михайлов сегодня вместе со мной в студии.
2: Мое почтение.
1: Вчера был Вадим Данилин.
2: Вадичка.
1: На следующей неделе повторим, это будет очень хорошо. А вчера мы как раз-таки с Вадимом зацепили такую историю, как нишевые хобби.
2: Нишевые хобби.
1: Да, что бы это ни значило. Но мы поняли, что в своем понимании это узконаправленная, какая-то редкая, необычная ерундовина.
2: Мне кажется, те, кто к хобби относится вот именно так, с увлечением,
1: да.
2: Рыбалка, там, я не знаю, охота, может быть, или там на лыжах покататься, велосипеде, то они, как правило, вот прям, ну, нормально к этому относятся, как просто хобби. А вот нишевым оно становится, когда ты покупаешь себе в спортзал специальные лосины утягивающие, повязочку на голову, там, в перчатки такие вот прям, когда ты велосипед там берешь, и к нему седло специальное.
1: О, да.
2: Да, и вот это вот... Причем как, не специальное, потому что вот тебе оно надо, а вот потому что так, это вот в нишевом магазине продается, там еще кофе делают, вот, и значит, я его куплю втридорога, и... Да.
1: У меня кореш такой есть. Вот я просто не знал, да... Появление в моей жизни слова нишевое, что это нишевое хобби. Короче, он с самого детства. Во-первых, это фингерборд. Это когда скейтборд, но для пальцев.
2: Ну, старая история, кстати.
1: Сальтухи, да. Uh-huh. Потом, короче, были ручки, и ты отбиваешь от стола ими бит. Вот он делал такую. Куда же без ее? Давайте вспомним ее. Yeah, человек профессионально делал трюки. То есть лесочка туда-обратно, она сальтухи крутила. Мы выросли, мы уехали в Петербург, и последнее, на что остановился на тот период, это, конечно же, мороженое. Он делал сам дома мороженое.
2: Прям, конечно же.
1: Ну, мороженщицу купил, вот такую историю там какую-то из слива
2: крутил. А надо еще
1: крутил.
2: Делать вафли какие-то специальные.
1: До этого надо дойти. Да, мне кажется, быть. Это с возрастом.
2: Короче, знаешь, во времена моей юности, так сказать, да, которая там на 10-е, на нулевые пришлась, мы вот этих вот всех нишевых называли хипстеры.
1: По факту, да.
2: Да, это очки без диоптрии, это зеленый чай в каком-нибудь заведении, дорогом обязательно, и ты его там, обновите чайничек, пожалуйста. Достаешь ноутбук, тогда мы этот лаптоп называли ноутбук, да, и в телефонах никто не сидел.
1: Я до сих пор называю ноутбук.
2: Ты его находишь, значит, Wi-Fi в каком-то этом заведении открываешь, и там, соответственно, сидишь ВКонтакте и переписываешься с друзьями, якобы ты как-то вот прям дико занят весь.
1: Только они до сих пор в таких кафехах сидят, там
2: да,
1: не
2: только
1: сесть.
2: Они теперь нишевые, да. Вот такие вот витки по спирали.
1: Там парень. Не сесть, ничего не сделать, потому что они все места позанимали и да. Просто сидят. Вот
2: я вот, кстати, не знаю, бармены с одной стороны, ну вот бары да. Как таковые, они же возмущаются, когда народ не квасит.
1: Активно.
2: Активно. А эти люди, они, ну, не приносят им прибыли, но зато много
1: для картинок атмосферы, делают. Для атмосферы, да. А сейчас я знаю еще нишевое хобби, это чуваки, у которых появился
2: 3D-принтер.
1: 3D-принтер. Да, они начинают.
2: Ну да, кстати, ты все на нем делаешь все, вообще, абсолютно. Все, что не попадет.
1: Себе, соседу, жене, может, подруге, и все в таком формате. Так, ладно, выходное шоу, мы начинаем. Макс Астахов, Данил Михайлов, Let's go.

0: 15 тысяч шагов в день. Да ты сатанист вообще.
1: Ну, есть такое.
0: Не знаю, запрещенная эта организация, нет, на всякий случай. Я это просто с юмором сказал, да. Сумасшедший.
2: Да, мы только что обсуждали, вот кто как худеет. А я, Миша, говорю, что как будто бы я даже не худею, я стираюсь, потому что поставил себе цель каждый день выполнять 15 тысяч шагов. Нет, где-то иногда халявлю, да. Потом такой,
0: да. До 13, да?
2: Ну, вот в таких значениях, когда не успеваю. Но потом в течение недели пытаюсь доходить все эти моменты. Ну что у нас, по спорту пойдем дальше. Чемпионат мира про футбол.
0: Да это вообще это какое-то сумасшествие, да? Вчерашняя игра достойна была финала, мне кажется.
2: Большие факты. Никто даже не ожидал, что так случится. А у нас играли вчера Англия и Франция.
0: Именно так.
2: И то 4-0 англичане вели, и думал я уже, что ничего не случится.
0: Но когда 6-4 они продолжают вести, ты думаешь, да ты что, вообще это как так?
2: А сегодня уже ждет непосредственно наш финал.
0: Да, я видел, что, как его там, господи, боец-то, Notorious MMA.
2: Макгрегор?
0: Макгрегор, да. 100 тысяч поставил.
2: На кого?
0: На Аргентину, на 3-2.
2: Mm-hmm.
0: Да, и там что-то 1-36, но это он сам выложил там в своих социальных сетях. Смотришь, думаешь, вот это, конечно... Не, ну, можешь себе позволить, это как мы с тобой 1000 рублей поставим, например. Mm-hmm. И то, если бы мы этой ерундой занимались.
2: Mm-hmm.
0: Вот, а так, в целом... Ну, господи, а кто вообще может предугадать матч? Ну, это же исключительно фан.
2: Ну, мне кажется, после вчерашнего матча
0: кто-нибудь поставил на 5-6 хоть один человек на планете, да?
2: А, кстати, по поводу вот Макгрегора. Есть артист, мы все его знаем, его зовут Дрейк, и он обычно ставит на баскетбол.
0: Но он какие-то там миллионы миллионов ставит и проигрывает 9 раз из 10.
2: Да, это проклятие Дрейка. Если Дрейк болеет за команду, команда всегда проигрывает. Вот есть такое некое...
0: Вот были там, да, уже исключения. Ну, собственно, это и подтверждает правило. Кстати, по поводу Макгрегора, он же тоже тут недавно в ринг вышел.
2: Ну да.
0: Ну так. Что, он за 30 секунд получил по морде, заработал 30 миллионов.
2: А мне кажется...
0: Мне кажется, я бы за 30-ку готов был пропустить удар кого бы. Хотя, ну, вряд ли, потому что... Ну, нет, колган крепкий, в принципе, вряд ли бы я, наверное... Уж совсем бы заболел. Но за такие деньги...
2: А ты смотрел этот матч?
0: Да я не больно-то любопытен.
2: Не, я просто про то, что...
0: Ты про матч футбольный?
2: Нет,
0: или про...
2: я про Конора Макгрегора.
0: Про бой?
2: Я просто к тому, что мне кажется, там было настолько все быстро, что он даже по морде не успел получить.
0: Я говорил, за время рилса заканчивается там смотреть недолго.
2: Ну да, просто подвернул ногу и улетел.
0: Дважды. Приземлился на задницу, заработал кучу бабок. Вообще, конечно. Вот как ими работает человек. Ну, это неинтересно.
2: А я на самом деле не понимаю, у нас действительно настолько люди любят футбол, или вот такая любовь просыпается у всех, потому что вот чемпионат мира...
0: А это стадное чувство? Ну, это как? Стадное чувство в хорошем смысле этого слова.
2: Объединение какое-то?
0: Конечно, да. Такое комьюнити, когда ты чем-то вот одним начинаешь дышать, в воздухе это витает. Но сейчас я этого не чувствую, а вот в 2018 году, когда у нас был, я просто прям максимально... проникся, за сборную болел, катался в Петербург, там смотрел на стадионе игру, Россия, там, Египет. Ну, в общем, классно, вот, да.
2: Кайф. Тут, кстати, в социальных сетях на волне обсуждения чемпионата мира по футболу вновь вспомнили о схожести Сергея Лазарева с Лионелем Месси.
0: А еще Павла Дурова немножечко к ним в троицу добавляется.
2: Да? Вот это мешанина, конечно. Ну, кстати, даже сам Сергей сказал, что да-да, с каких-то ракурсов очень даже я с ним похож.
0: Ну, он довольно ироничный парень, говорит, мне как-то иногда разрываться приходилось, то на Евровидении, то вот туда, в Латинскую Америку, может быть, там на тренировки съездить.
2: Конкурс двойников Лазарев вместе.
0: Именно оно, да.
3: Новые на новом.
4: Всем салют, с вами Soda Love. Слушайте мою новую песню на Красный на новом радио.

Окей, это выходного шоу. Меня зовут Макс Астахов, со мной Данил Михайлов. И мы что-то решили поговорить немножечко про свидание. А все потому, что я в социальных сетях нашел пост, и автор пишет следующее. Первое свидание в Москве стоит 24,5 тысячи на двоих. И тут уже хочется задаться вопросом, а че это так? А он поясняет. Мужчины тратят 13 тысяч, из них барбер 2,5. Ну, кстати, как будто бы побольше. Цветы 4 тысячи, ну, тут как будто бы, может, поменьше. Такси 2 тысячи.

0: жил много лет, еще вот там резину прикупил и так далее.
1: А вот свое ТО постоянное, каждый год чекап организма, когда ты делаешь.
0: О чем речь, да. И, в общем, это как-то с размаха. А то вот люди не бреются без свиданий. Не знаю.
1: Ну да.
0: И маникюр не делают.
1: Факты.
0: Вот о чем, да.
1: Ну нет.
0: 4,5 на бар и сколько там на святые. Вот и все траты твои. Так-то вот если брать.
1: Не, ну может кто-то специально прям готовится. Потому что, знаешь, ты такой, блин, я не могу показаться перед ней вот таким заросшим, и да, что-то я ногти грызу полжизни, нет, а это сейчас вот надо
0: если,
1: поменять.
0: Если на собеседование пошел, то окей. Хотя, в принципе, сейчас свидание напоминает собеседование.
1: Еще как! Еще как! Мне кажется, на свидании это еще жестче, чем на собеседовании. Прикинь, если у тебя свидание еще и с HR-ом. Она же тебя вот по всем да, моментам и прогоняет.
0: Да, смотри, вот мы называем собеседование по старинке, а ведь это уже давно называют интервью, а сейчас, мне кажется, уже можно переходить на свидание.
1: Mm-hmm.
0: Ну, знаешь, где у меня была встреча первая с Романом Емельяновым, нашим боссом, которого, собственно, работа не
1: дала. А мне кажется, я знаю эту историю, мне Наташа рассказывала.
0: Да? Где? Ну, в общем, мы встретились как раз-таки в паре, побеседовали и ударили по рукам. Вот так вот, как, это можно назвать интервью? Можно ли это назвать собеседование в привычном понимании этого слова?
1: У меня как раз таки был вопрос, это какие времена было? Что это было? Интервью, собеседование, свидание?
0: Это была встреча.
1: Нормально.
0: Мне кажется, так, да. Вот мы, а ведь у многих сколько было вот этих собеседований, там, я не знаю, в бане? Я сейчас про мужиков исключительно.
1: Да.
0: Да, когда они там сделки заключали на какие-то там...
1: Артист, вот Мартин, далеко ходить не надо. Что-то у него не шло, и он попал просто в нужную баню, сам рассказывал. Там пересекся с нужными людьми, просто поболтали и...
0: Говорят, что и в политике были деятели, которые баньку любили, и, соответственно, собирали там приближенных и тоже назначали руководителей тех или иных.
1: Ну, комфортно просто, комфортно. Не холодно.
0: А там генералов нет в бане.
1: И жаркостей не ломит, как
0: вот
1: говорится.
0: Именно.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.

0: Супер-коктейли, новинка от Вятушки. Молочный коктейль, счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам, расскажи всем!
1: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В Киноджем. Выгодные комбо-наборы.
3: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
2: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции. Вы все еще думаете, куда пойти в кино? Только в Киноджем.
4: На 4-м этаже Джем Сити.
5: В Техпроме техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10 990 рублей. Техпром. Вся техника в дом.
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Макс Остахов, Данил Михайлов, я как вижу, ты уж что-то накопал.
2: Да целую кучу всего там понакапывал и не понимаю вообще, что из этого можно рассказывать.
1: Ладно, могу пока что я начать, ты можешь меня расстудить. Короче, смотри, у меня такая ситуация. Что-то мы по спорту с тобой сегодня двинулись. Я каждый понедельник, среду и пятницу хожу в зал качаться вместе со своим другом. То есть мой друг школьный, он живет в Москве, мы постоянно занимаемся. Но у него есть девушка. И эта девушка тоже иногда занимается.
2: Мешает вам качаться.
1: Да. Короче, недавно вот в эту среду мы должны были по классике пойти. Я ему пишу, говорю, Димуль, давай сегодня чуть попозже, потому что вот у меня есть дела. Потому что обычно он мне пишет какие-то моменты. Он говорит, я не могу, потому что я договорился со своей Дашей, и вот мы идем вместе в зал. Я говорю, а ты что, крыса? Ну, все, собственно, на этом наш
2: диалог. Ты что, променял меня на девушку, что ли?
1: Да.
2: Ты вообще оборзел там?
1: Я, короче...
2: Может быть, она еще будет с тобой на переднем сиденье ехать, когда мы с тобой, братюни, собираемся куда-то ехать.
1: Сразу видно, что ты понимаешь вообще,
2: конечно,
1: о чем идет речь.
2: Я, кто случае... твой второй пилот? Вот именно. Она пусть там где-то тоже рядышком. Кто с тобой со школы?
1: Да.
2: Ты ее знаешь 2 года
1: как
2: от силы.
1: Как минимум я знаю его намного дольше. А еще я закинул в свои социальные сети, сделал опрос. И что меня удивило, что 80% считают, что он сделал правильно.
2: Потому что на тебя девочки подписаны.
1: Вот, у меня женская аудитория. Я тоже так подумал.
2: Но я, как истинный подкаблучник, тоже сейчас на всю Ивановскую скажу, конечно же, он прав.
1: Ты женат. Да. Ну, это другое. Он еще нет. Я тогда боюсь представить, что будет с человеком, если он женится. Я буду писать сразу, Даша, привет, а можно, пожалуйста, Диму отпустить? Она такая, нет!
2: Не, ну честно, у меня немножечко вот такие штуки, ну, как бы немного смущают, что ли, потому что я познакомился с женой на работе.
1: Да.
2: И был период, когда мы вместе приезжали на работу и вместе уезжали с работы. И это было отвратительно, потому что ну нет, тебе за ужином о чем говорить, в конце концов. Вот, но не суть. Дело сейчас даже немножко не в этом. Вот смотри, нужно как-то делить свою жизнь на отрезки, по которым ты скучаешь. И получается, что ты ходишь с женой в спортзал, окей. Ты, допустим, с ней можешь потом пойти еще и на корпоратив, может быть, в своей компании. И на ее корпоратив, на ее работу тоже с ней пойдешь. И на встречу выпускников тоже брать. Ну, вот здесь, мне кажется, это уже такой too much, который граничит с паранойей, с контролем, с каким-то
1: извинением. Не знаю, мне кажется, вот, например, зал — это чисто мужицкая история.
2: Ну,
1: нет,
2: вот
1: девчонки.
2: Там что делать? Не, ну, я
1: она,
2: просто к тому, что если она
1: занимается.
2: Если она пошла, например, в свой зал и прыгать там, или на вот этих вот тряпочках, которые с потолка висят, кувыркается, как акробаты Дюсани.
1: Не, брат.
2: Ну, это одно. А если она говорит все время там, типа, а вот здесь у него там... Давай, подержи немножко, вот здесь подстрахуй. Вот.
1: Самое интересное, что типа, когда мы качаемся вместе, у нас были тренировки, где мы втроем. Так она жмет так же, как и я. Поэтому,
2: да?
1: Поэтому как бы как спарринг-партнер.
2: А весит она тоже норм. Так же, как и ты?
1: Не, кстати, полегче намного.
2: Полегче. Может, вы еще тогда и в душевую там потом?
1: Ну, давай оставим это им. Все, хотя бы двоим.
3: Да. Сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит остаться

0: Максон, а вот ты вот как человек, который не водит автомобиль,
1: да.
0: И, в принципе, более-менее равнодушен к технике, ты же знаешь вот эти стереотипы о водителях? Ну, например, что там владельцы BMW не пользуются поворотниками.
1: Ага. Ну, что-то такое слышал. Да? Мне кажется, у тебя есть новость, да?
0: Новость, основанная на статистике. На статистике не кого-нибудь, а именно страховых компаний.
1: Да.
0: Так вот, страховые компании — это забугорные, правда, новости, но, может быть, они спокойненько так распространяются и по планете. Значит, владельцы BMW, BMW, да, признали самыми худшими водителями по итогам исследования, которое основано на страховой статистике США за 2025 год. Так вот, на втором месте идут владельцы Доджи и внедорожников огромных. И на третьем Тесла. Собственно, в чем это все выражается? А просто вот сколько дорожно-транспортных происшествий? Вот на соточку, на каждую тысячу владельцев приходится 45 аварий владельцев BMW.
1: Ну, короче, чем дороже машина?
0: Ну, нет, не факт. Почему? Она не обязательно дорогая. А я вот сейчас думаю, знаешь, о чем?
1: Да.
0: О том, что статистика тоже не может быть совсем уж верной, потому что один водитель какого-нибудь бумера по страховым мог, не знаю, 20 раз пройтись.
1: Мог и так.
0: И так же. Да. А владелец какой-нибудь машины марки Volvo, он этим, в принципе, не страдает.
1: Тоже верно.
0: И, соответственно, статистика ухудшается. Вот и думай, насколько вообще все верить
1: можно. А еще есть такие люди, которые владеют сразу несколькими автомобилями, и, может, они на одном нарушают, а на другом получается, что нет.
0: А это есть. Вот ты, когда костюм, например, надеваешь и туфли, согласись, ты себя сразу начинаешь несколько иначе вести, чем когда ты в шорте там шагаешь куда-нибудь.
1: Как тот Магуайр из Человека-паука, когда он стал злым, ты такой...
0: Именно что? Или вот, например, Макгрегор, он когда в костюме, он свою вот эту вот походку повторить не может. Ну, мы сегодня уже его вспоминали. Чемпионскую. А когда, собственно, в трусиках в ринг выходит, это вот уже все, другой образ.
1: Блин, кстати, да, я об этом не задумался. Походка миллиардера она называется, миллионера, по-моему.
0: Может быть, да.
1: Ну, сейчас, может, и хуже дела у него обстоят. Я в целом...
0: Почему это хуже? Еще денег заработал же, 30 мультов, за то, что грохнулся на задницу пару раз. Ну, я тебе говорю, красавец просто, лучший.
1: Так он мог продолжить, а так у него впереди еще один бой.
0: Там бы еще по мордам получить пришлось, а тут все, ногу подвывихнул себе, очнулся, упал, гипс, все нормально, давайте там погнали. Он уже ломал ногу, вот собственно,
1: да,
0: рецидив,
1: да,
0: ребята, да. Давайте. Брак на производстве, оплатить сверхурочно.
1: Вот вчера к нам приходила артистка, найди ее зовут, и она тоже любит самокат. Я нашел родственную душу в этом моменте, и она тоже, как и я, была оштрафована. Только у меня другая история. Я проехал, я не знал, что нужно спешиваться на зебре. Я...
0: 2026 год, июль, Максим, 30-летний мужчина, не знал.
1: Мне было 29, я был молодой, глуп, наивный, и это был 25-й год. Ну, правда, не знал. Ну, не знал. Я просто мимо депо трех вокзалов, прям мимо машины ГАИ. И они такие, здравствуйте, молодой человек. Я такой, здравствуйте. Они мне все рассказали. Я такой, о, прикольно, можно кружок сниму, покажу, что вот у меня штраф. Он говорит, два. А у нее другая история. Она катилась на самокате, также по зебре. Ее просто кто-то из людей вот так вот сфоткал, отправил в Яндекс и такой бай-бай. Ей начислили, собственно, вот этот штраф.
0: Это прям супер распространенная сейчас тема. По-разному люди к этому относятся. Кто-то считает, что это вот прям какое-то стукачество, кто-то считает, что это проявление гражданской позиции. Так вот, у меня же тоже штраф есть.
1: На самокат?
0: Нет, я на нем даже не стоял.
1: Гироскутер?
0: Да, меня остановил водитель ГАИ,
1: да.
0: ДПС, окей.
1: Ну.
0: И увидел, что у меня сзади там малыш, да? Но не сразу увидел. Вот, потом, ну, пойдемте, протокол составим, что там что-то как-то кресло криво установлено. Я сажусь в машину и спрашиваю, а что тормознул-то? Вот что такое? Говорю, на лице написано что-что. Что бухал? Он такой, да. Я
1: что?
0: Говорю, спасибо. То есть вот так вот на тебе отцовство проявляется и бессонные ночи. Вот, в общем, он меня, конечно же, там все нормально отпустил, протокольчик составил, но выдох попросил ему все равно в нос сделать. Я думаю, господи, ну страшно даже, говорю, ну ничего, сделал. Все нормально.
1: Отпустили.
0: Дальше, да.
1: Ну окей.
2: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно – найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
4: Вернем.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь Т.
2: Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.

0: Выходного шоу Макса Стахов, Данил Михайлов. Сегодня мы обсуждаем первые свидания, а точнее, сколько с каждой стороны нужно потратить для того, чтобы подготовиться и, собственно, к нему прийти. Огромный пост в наших социальных сетях, мы читаем комментарии, да и ты пиши свое мнение.
1: Ну, вообще, давай исходную точку тоже озвучим. Ты прочитал где-то, что 24 тысячи свиданий.
0: Да.
1: Это там маникюр-педикюр.
0: С обеих сторон.
1: С обеих сторон барбершопы, цветы. И, соответственно, посиделочка в ресторане. Вот, 24. А некоторые, знаешь, девчоночки, они даже как будто бы его и не просят, они сразу, а вот номер карты.
0: А такси закажешь?
1: А такси закажешь, да. Так, сообщение давай почитаем.
0: Давай.
1: Вот я сейчас заходил и видел длинный месседж.
0: Полотно там было, да.
1: Человека из Самары. А вот оно, соответственно, Сергей Войнов. Город Самара на связи. В мое время, это звучит как-то по-старперски, хотя мне 42 все. Вот. Не нужны были рестораны, барберы и так далее. Девушку очаровывали харизмой и умением общаться, остроумием. Девушек добивались, и для этого не нужно было бабло. И это было классно. Дело не в деньгах, дело в том, чтобы именно добиться, а не тупо сводить шикарный ресторан и подъехать на арендованной дорогой тачке. И думаю, нынешним девушкам и женщинам не хватает именно того же, чтобы ее добивались каким-нибудь сумасшествием, в хорошем смысле, поступками. А сходить в ресторан — это как будто бы очень даже банально. Вспомнишь вот классику, да? Мы перестали залезать в окна к любимым женщинам. В нас пропал дух авантюризма. Ну вот, собственно...
0: Я залезал.
1: Что Яковлев говорит. Вот, как-то произвело эффект нужный? Или напугал батяню, который в душ сидел?
0: Кстати, на ее родителей произвело. На нее не особо. И с тех пор я понял, а смысл добиваться? Вы просто должны встретиться. Если вы коннектитесь и подходите друг к другу, все будет хорошо.
1: Слушай, ты на самом деле сейчас говоришь как психологи, психотерапевты, авторы книжек о здоровых отношениях.
0: Так, пока что не понимаю, хорошо это или плохо.
1: Ну, скорее хорошо, но скучно. Вот, потому что мы же привыкли, люди, выросшие на литературе, да, например, на каких-то фильмах, таких исторически с надрывом.
0: Да-да-да.
1: Любовь — это всегда больно,
0: да.
1: Это всегда тяжело,
0: да.
1: Это обязательно преодоление,
0: да.
1: И так далее, и куча прям слез и драмы.
0: Я посмотрел «Мушкетеров» и полез на балкон. О чем можно говорить? Сейчас, мне кажется, люди стали в этом вопросе попроще, конечно. Есть еще сообщение, вот, например, от Галины. Наоборот, нужно приходить на свидание без этих танцев с бубном, чтобы показать себя, как выглядишь в обычный день. И увидеть, как выглядит человек, с которым свидание. Ну, собственно, если все сложится, вам потом и жить вместе. Потом же не будет каждый день с утра пораньше походы в салоне с такими затратами.
1: А сколько таких вообще приколов, когда люди, поженившись, чуть ли не после первой брачной ночи знакомятся вот уже face-to-face. И потом уже чуть ли не к разводу дело идет.
0: Думал няшка, а там не она.
1: Ну, это мы про мужика сейчас говорим.
0: Да, конечно.
1: Девушки все прекрасные.
0: Ну, просто часто же бывает история, вот когда они встречаются, а она просыпается раньше, чтобы накраситься, и чтобы он проснулся, она уже вся на марафете.
1: Я тебе больше скажу, есть девушки, представь себе, которые в туалет стесняются ходить, когда любимый мужик рядом.
2: Это новое выходное радио. Партнер проекта – Кировский хладокомбинат и линейка мороженого «Муренкина». Сегодня 19 июля в Кирове облачно, днем в городе до плюс 25.
3: Распродажа в Ясно. Грандиозные скидки до 60% на солнцезащитные очки в оптиках Ясно. Оригинальные бренды и безупречное качество. За выгодой в Ясно. Срок акции с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
2: Реклама. Автомобили «Москвич» по госпрограмме. Городской кроссовер «Москвич-3» от 1 599 200 рублей. Подробности у официального дилера «Москвич» в Кирове. В автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 170. Предложение ограничено. Действует до 31 июля 2026 года. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредитование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд, 9.
5: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
3: КСМ. Когда сбывается мечта?
6: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Мама, расскажи сказку.
8: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
7: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
8: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
10: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
9: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
11: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
12: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
13: Новое.

0: новое радио.
1: Выходного шоу Макс Астахов, Данил Михайлов. Мы здесь все вместе. Я, кстати, вот вчера буквально в своей социальной сети выложил видос, где сетовал. Короче, рассказываю. Мне очень нравится мое имя. Ну, Макс.
2: Да. Оно сейчас, кстати, непопулярно вдруг стало.
1: И в Москве только. Из десятки в Москве нас выкинули. Да, Макс, Максим, все эти истории нравятся. Но мне не нравится мое отчество. И я так подумал, ну, наверное, я испортил жизнь своим детям, потому что они будут Максимычи. Ну, типа, Максимыч. А как по-нормальному сказать? Максимович.
2: Ну, а Александрович тоже Саныч.
1: Ну, не знаю, нет.
2: Михайлович, Михайлович.
1: В моем понимании, Александр... Ну, с мужиками ты встретился в гараже, да? И такой, Саныч, Иваныч, Максимович. Ну, я вообще никогда в жизни...
2: Максимович, да классно.
1: Да я не слышал в жизни никогда такого.
2: Как Артемович будто... вот редко.
1: Артемович?
2: Да.
1: Ну, да. Ну, есть у нас с тобой один знакомый, Артем.
2: Ну, а сын у него...
1: Будет Артемович.
2: Уже есть, но пока еще, наверное, ему далеко до представления по батюшке.
1: А, ну или так, да.
2: Максимович.
1: А, ну, вот такая история. Ну, хуже этого только Олеговна.
2: Олеговна?
1: Олеговна.
2: Ну, может быть, не очень благозвучно. Или, знаешь, а еще есть имя Юля.
1: Ага.
2: Юля. Одно из моих любимых имен.
1: Да.
2: Но когда очень пишешь часто сообщение... в переписке, да, может быть ошибкой, она может оказаться фатальной.
1: Угу.
2: Да. Но Юли некоторые к этому привыкли и спокойно реагируют.
1: Не, понятно. Да. Я думаю, что вот...
2: Вот Юли в курсе, все остальные, может быть, и не знают, что буковки Ю и Б рядышком находятся на раскладке клавиатуры, и вот это, вот, собственно, объясняет тот самый... фокус, о котором мы говорим.
1: А, да, еще если вы пользуетесь Т9, если вдруг так случится, что в 2 часа ночи ты будешь писать своему бывшему или
2: что
1: бывшей,
2: я иду
1: спишь.
2: Спать?
1: Да.
2: Ну, подожди, спишь, нормально напишешься.
1: А, вот я иду спать. Спать. Да, я иду спать.
2: Хотя, может быть, и не наврешь вовсе как раз.

0: Выходное шоу Макс Остаков, Данил Михайлов. Продолжаем. Кстати, давайте немножечко о трендах. Вот ушедшее как будто бы в небытие. Вспомнишь ли ты вообще про таких квадроберов?
1: Квадроберы, мне кажется, знаешь, если бы их не так вот...
2: Форсили?
1: Не форсили, конечно, и все бы... Ну, прошло и прошло увлечение. Ничего вот какого-то криминального. Ну, ладно, да, ну, окей.
0: Ну вот, короче, допустим, были эти ребята, да, а сейчас квадроберов сменили динозавры. Подростки массово переодеваются в тиранозавров. Новый тренд среди подростков — костюмы динозавров. Вместо волков, кошек и лис популярность набирают тиранозавры. Короче, люди теперь гуляют в таких костюмах. Я не знаю, где этот тренд проходит. Может, в каком-то отдельном городе или в одной очень узкой маленькой части Москвы, потому что я ни разу такого не видел. Я был на Китай-городе, я видел нефоров. Я видел, как у них берут интервью, как они сами рассказывают, что они нефоры, что это значит. Честно, из всего диалога я слабо что понял.
1: Ну, подожди,
0: потому что...
1: ну нефор — это же прям мое детство, я не знаю, детство тех, кто...
0: Ну, вряд ли ты был таким нефором, который сейчас на Китай-городе.
1: Ну, я тебе скажу, что тогда нужно было быть отважным, даже банально отращивать чуть волосы. А сейчас, конечно, не знаю, куча сережек, разные цвет одежды, ногти крашеные и все остальное. Но, с другой стороны, ну, неформальный человек.
0: Да.
1: Если ты посмотришь на отечественных рокеров, которые сейчас уже давно такие патриархи, там, не знаю, Константин Кинчев, Вячеслав Бутусов, да, вот, ну, имена там, Гарик Сукачев. Вот ты перемотаешь на много лет назад, архивы поднимешь, и там Бутусов с булавкой в ухе, там, серьгой, там, с накрашенными глазами Константин Кинчев. Он иначе на сцену не выходил в этих майках таких обтянутых. И в обтянутых штанах, обтянутых настолько, что нету даже маневра для фантазии, и босиком. И вот и извивался еще. И это Советский Союз. И, ну, как будто бы это их не сделало никем, кем их могли считать.
0: Mm-hmm. Не, но при этом их же всегда было меньшинство.
1: А ну, сейчас оно, так и называется, неформат.
0: Да, неформал. А сейчас ты приходишь на Китай-городе, и меньшинство — это вот нормисы, такие, как я.
1: Это ты возьми любой концерт «Король и Шут» в любом городе, может быть, даже небольшом.
0: Ага.
1: Вот, например, я жил в Тольятти, да? Приезжает группа «Король и Шут» на концерт. Я не видел столько людей с иракезами, с, там, не знаю, джинсовками, с обрезанными рукавами, там, в перчатках. Никогда. А там их сотни собираются. А потому что вот выделяться как-то нет, а на концерт все окей, тут все свои, вот ты самовыражаешь. Короче, я считаю, что это круто, что люди сейчас могут самовыражаться как хотят. И, в принципе, если они никого не напрягают, ну, я имею в виду физически, да, а не тем, что мне смотреть в их сторону тошно, пусть все переоденутся и расчесутся быстренько, а то мы им штанины подрежем, да.
0: Тем сегодняшнего эфира — это первое свидание, сколько оно может стоить. И тут как раз-таки Данила затронул «Король и Шут» и сделанные иракезы. Вот прикинь, вот
1: берешь
0: сколько
1: билет
0: стоит
1: на «Король и Шут», это дешевле
0: свидание.
1: Же 24 тысяч будет. Ну, идешь на концерт, а сколько впечатлений.
0: А если иракез еще и поставить?
1: Иракез поставить.
0: Ставил какой-нибудь иракез?
1: Да.
0: Да?
1: Да.
0: Цветной?
1: Даже фотографии есть. А?
0: Цветной?
1: Да нет, конечно.
0: Блин, ну вдруг, ничего себе.
1: Цветной. Я что тебе, нефор, что ли?
3: Новое на новом. Ёлка. Витражи.

0: Вот елка это всегда прекрасно и замечательно, да? А, например, ты помнишь такую группу, как экзотик поп-дуэт Кармен?
1: Нет.
0: Нет? А песня «Лондон Гудбай» тебе о чем-нибудь говорит?
1: Да.
0: Да? Ну вот это они. Так вот, тогда же манифест был у Богдана Титомира, который звучал «Делай, как я».
1: «Делай, как я».
0: Именно так. И Teenage вот сейчас, в наши дни, сделал кавер. Причем со всем уважением.
1: Вау.
0: Да, то есть там нет его куплетов, там есть подача а-ля Титомир. Давай послушаем.
1: Конечно.

0: на новом радио. Реклама.
1: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
2: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
3: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В «Киноджем». Выгодные комбо-наборы.
4: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
3: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinojem.club. Узнавайте про новые акции. Вы все еще думаете, куда пойти в кино? Только в «Киноджем».
5: На 4-м этаже «Джем Сити».
6: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побаром». Караоке-клуб «Побаром» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
7: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку. За товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.
8: Новое

0: не заметит. Мне кажется, диджей Smash должен бы нам занести котлету. Ну, или как минимум маффинов за то, что мы тут второй раз решили его трек крутануть. Ну, явно ничего этого не произойдет, поэтому погнали.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Выходного шоу Макс Остаков, Данил Михайлов. Мы также здесь. Я вчера вместе с Вадимом разгонял такую историю, что мне очень нравятся необычные праздники, на которых я бы хотел побывать.
0: День огурца в Суздале.
2: Да, он совсем скоро будет, да. Где-то там в первых числах августа. Я, кстати, не был ни разу.
0: В конце июля, ну да.
2: Что-то они там мутят, и варенье из огурцов, все на свете. Но есть еще такая история, называется «Веселый коровяк». Это возле...
0: Краковяк?
2: Коровяк.
0: Коровяк.
2: Я не помню, где это. А,

0: Это Пермь, это вот в области, в Пермской. И там собираются ребята, берут коровью сухие лепешки и кидают кто дальше. Главный приз – мультиварка. Мне не нужна мультиварка, я просто туда за участием, а не за победой. И вот нашел новость, что Ставрополь, бренд сантехники, устроил максимально проклятый конкурс.
1: Проклятый.
0: А, ну да, спасибо большое. Там пили из унитазов на скорость. То есть агрессивный маркетинг. Вот такая вот реклама. На первом этапе участникам нужно было быстрее всех выпить напиток из унитаза. Победитель, молодой парень, он забрал 100 тысяч рублей.
1: Сколько?
0: 100.
1: А что не выпить-то? Ну, по-любому унитаз-то обычный, чистенький.
0: Да, да, да, я тоже так думаю. Да. На втором этапе 7 человек сидели на закрытых унитазах на выносливость. Типа, кто дольше, у кого ноги не отсохнут и нет сидеть. Прикинь.
1: А внизу мышка бегала, да?
0: Не знаю насчет там, бегала, не бегала, но это как будто бы из анекдотов.
1: Средневековая казнь.
0: Да. И там еще и горшок при этом нагревали.
1: Да, вот я думаю, ну а ноги-то вот сидел, да, ежиков, ну и сиди себе там, я не знаю. Там, если мужчины принимали участие, то это могло и на сутки затянуться.
0: А, кстати, я тебе не дочитал. Да. Двое уже выбили, выбыли, остальные на сетке продолжают борьбу.
1: Вот который часто это все продолжается? Ну, пока неизвестно?
0: Пока неизвестно.
1: Понятно.
0: Ну, может, они там, знаешь, подключились к стриму, болтают, сидят и вот параллельно считают время.
1: Ну, собственно, все, чем люди занимаются, вот сидя на них, то и происходит.
0: Но это же удивительный вайб, когда люди хотят поставить рекорд или попасть там в книгу рекордов России и выбирают самый какой-нибудь дурацкий рекорд.
1: Сратый, в данном случае в прямом смысле.
0: Да-да-да. Для того, чтобы вот твое имя и фамилия было внесено в эту книгу.
1: Чтобы оно ассоциировалось.
0: У меня есть кореш, тоже ведущий, Иванек такой, он загорелся этой историей, сам факт ему нужен был. И он в течение часа просто надевал на себя бейджи. Угу. Ну, просто на голову вот так вот с мероприятий надеваешь. И, по-моему, 585 штук. Сначала он сделал это в каком-то эфире, а потом позвал представителя книги России, его зарегистрировали, и теперь он там рекордсмен.
1: Ну вот, да.
0: Ну, круче чуваков, которые прыгают задницей по орехам и колят их, нет никого, я считаю.
1: Ну почему? А женщины, которые своей грудью силиконовые открывают пивные банки, мне кажется, они могли бы поспорить.
0: Ой, кстати, хорошо.

0: Ну же, такое ощущение, что начинаешь под этот трек скучать по временам, в которых, может быть, даже и не жил. Вот сейчас вот в деревне отправляют детей на каникулы, или это уже все? Нету такого количества бабушек, которые в деревнях живут?
1: Не, я уверен, где-то отправляют, но ну, вот среди моих близких...
0: Вот, да, я маленький помню, когда, если у человека летом день рождения, то это большая была печаль в детстве, потому что все разъезжались.
1: Да.
0: Да. И ты тоже уезжал там, может быть, куда-то и отмечал уже, ну, не совсем с тем кругом, с которым хотел бы отметить.
1: У меня такого не было, потому что я сам жил в деревне.
0: Вот.
1: В целом, да. А вот у меня есть кореш, да, у него 10 июня день рождения, соответственно, там, когда в школе учитесь, к этому времени вы уже все на каникулах, и он всегда сваливал. То есть я все 11 классов
0: не мог
1: его
0: поздравить.
1: Я не был у него на день рождения ни разу, хотя это мой один из самых близких друзей, и мы только в универе смогли отпраздновать.
0: Потому что там сессия, и свалить не успеваешь.
1: Ну, типа того. Ну, и в целом мы уже переехали в Питер из нашей, собственно, деревни, и оттуда уже сваливать не так прикольно, потому что город все-таки большой.
0: Да, деревня, напомню, Магаданской области.
1: Да, поселок Ом-Сук-Чан.
0: Какая там сейчас
1: топи.
0: Погода?
1: А сейчас тепло, мам сказала.
0: Да. А комаров много там?
1: Да, фига и больше. Ой, короче, какая. Там ну, река Ом-Сук-Чанка, угу. И кругом леса. И получается, что очень много. Всех они еще, знаешь, такие, как стервятники. Они тебя не просто кусают, они тебя жрут, они тебя просто высасывают тебя до дна. Вот я вспоминаю, мне до сих пор больно.
0: Я вот представляю, если там, не знаю, закимарить на пляже надумал, то можно как раз похудеть.
1: Конечно, там неплохо. Где-то комарик, где-то медведь тебе ползать не сцапит.
0: Понятно. Так, ладно, давай перемотаем тогда уже в наше
1: русло.
0: В наше русло. Новый, свеженький, бесконечный скроллинг рилсов и ленты могут ограничить законодательно. То есть ты не сам себе блокировку ставишь, что после 5 минут вот все, что не можешь больше там ничего ковыряться, а мессенджеры обяжут на государственном уровне ставить блокировку, чтобы после 5 минут просмотра ленты она блокировалась на период от часа до нескольких. Но в некоторых странах уже это дело действует, пишут.
1: Это похоже, когда ты играешь в какую-то игру, у тебя резко вылазит реклама. И ты не можешь ее скипнуть.
0: Это ладно, а если резко вылезает папа, вот тут ты точно ничего не можешь сделать.
1: Тогда сделать очень много может он. Но у меня, кстати, так делала мама. Когда у тебя воровали когда-нибудь родители шнур от компа?
0: Это было главное наказание.
1: Факты, да.
0: Тут не воровали, а то посередине игры это могло произойти спокойно вообще, абсолютно. И ты в истерике бьешься там в подушку головой, и тебе говорят, ну вот, вот до чего тебя игры довозят.
1: Да,
0: а ты-то уверен, что это не игра, а родители против тебя воюют.
1: Самое смешное, что вот мама друга, она всегда забирала шнур, но она оставляла его дома. И мы после школы приходили к нему домой, у нас была операция развлекательная. Первые полчаса мы искали шнур, и это очень смешно.
0: Слушай, а вот знаешь, что сейчас, конечно же, об этом нельзя говорить, но шепотом. А шнуром-то получал потом кто-нибудь?
1: Конечно.

0: Я немножко неловко чувствую, когда мы слушаем вот эти вот страдальческие вокализы.
1: А мы здесь вдвоем.
0: А мы здесь вдвоем, да. Макс Астахов, Данила Михайлов. Это выходное, все так?
1: Да.
2: Максимально выходное шоу.
1: Большие факты, да, сегодня обсуждаем первое свидание, и мы нашли пост, где там подвелись итоги стоимости вот этого первого свидания, что пацанам, чтобы собраться, нужно 15 тысяч, девчонкам, слушай, чтобы собраться 16 тысяч.
0: А почему это все уже совместным бюджетом посчитано?
1: Не-не-не, просто на каждого. Получается, пацанам на каждого, столько, да. Девчонкам столько.
0: Это первое
1: столько.
0: Свидание, и это поэтому нельзя считать вот прям в одну сумму его. Потому что да в потому... будущем можно, а не... сейчас нет.
1: Да, да, потому что и зачем то, такое свидание нужно, чтобы я еще ее и собрал, а она тогда что сделает? Типа, смотри, я ее собираю за свои деньги, да, косметологи, там, мейкап, все остальное.
0: Не, ну, если это твоя жена, то ты так и делаешь постоянно.
1: Да и первое свидание, первое свидание.
0: Так вот, я тебе о чем и говорю, а почему сумма-то складывается из двух составляющих? Пацан потратил там 13, она да. 11. Вот ну и вся любовь, да.
1: Ну, да.
0: Да.
1: Просто 24. Ну, не, просто вместе, чтобы для понимания.
0: Да, для понимания. Экономика страны, понимаешь, ли, какая-то прям образовывается. 24 тысячи. Вот знаешь, вот тоже так слушаешь эти цифры. 24 тысячи. Да, ну, вообще-то пенсия 24, это ой, как надо постараться.
1: Так зарплата есть у людей, которые 24 тысячи.
0: Согласен, да. И вот сидишь там потом, смотришь интервью Лепса Агаларова, все же эти отрывки видели? Как он посочувствовал людям, у которых 200-300 тысяч рублей
1: доход.
0: Потом извинился. Хотя спрашивают, а за что извинился?
1: Ну, он извинился за то, что его слова не так поняли, как я понял.
0: Угу. А вот как так. Ты понял?
1: Ну, я не особо понимал его, если честно, в этот момент.
0: Ну, ты смотришь и думаешь, господи, вот это да, какой мощный отрыв. С другой стороны, посыл-то понятен.
1: Ну, да.
0: А давай другую... историю с цифрами обсудим.
1: А что там у тебя?
0: Очень любопытная. Каждый год Всемирная организация здравоохранения спешит, или точнее стремится оттянуть не пенсионный возраст, а в данном случае возраст молодости. И теперь уже официально молодость длится лет? До 45 лет. Заявила Всемирная организация здравоохранения. Прочитать, наверное, надо с выражением сейчас, да? Согласно новой возрастной классификации организации, люди в возрасте от 18 до 44 лет официально считаются молодежью. Следующий этап. Средний возраст по новым меркам наступает только в 45 лет и длится до 59.
1: А что-то какой-то большой отрыв, да, от молодежи до среднего возраста. Я имею в виду, сколько молодежь, там 45 лет, и сколько средний возраст всего?
0: От 45. А, в смысле 14 лет всего?
1: Да, и потом такой, старость!
0: А потом что сразу, да? Не-не-не, надо тоже уже и средний тоже оттянуть.
1: Ну, это тоже интересная история. С чем это связано? Это с тем связано, что у всех... все стали заниматься каким-то физкультурой, спортом и стали намного лучше себя чувствовать. У них мобильность суставов всего остального сохраняется, поэтому
0: ну, видимо,
1: повышается.
0: Да. Видимо,
1: либо
0: да.
1: Они просто такие от балды. Да давайте пяток еще накинем, да и все.
0: Ну, с другой стороны, если у нас, например, можно спокойно быть в любой стране мира там депутатом в 90 лет, и это не старость никакая, то че ж тогда и молодым не быть до 45 вообще в легкую?
1: Это муми есть.
0: Мы вот это вырежем из нашего эфира.
1: Спасибо.
0: Сейчас.

0: выходного. Супервыходные на новом радио. С 12 до 3. Реклама.
1: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Ешь. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Ешь. Попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
1: Котлетки пожарил, пельмешки сварил.
2: Хорошо мясорубку от Лепси купил. С мясорубкой от завода Лепси готовить одно сплошное удовольствие. Удобные, долговечные, надежные, эргономичные мясорубки в фирменном магазине Лепси на Октябрьском проспекте 24, под часами.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

Новое радио.

0: Привет, Макс Астахов, Данила Михайлов, это выходное шоу. Да, ты все правильно понял. Мы работаем, ты отдыхаешь. Собственно, так было испокон веков. В эти выходные не исключение. Сегодня обсуждаем следующую тему. Первое свидание. Сколько должен ты на них тратить? И вообще, насколько нормально это на все потратить? Там прически.
1: Ты специально сказал слово «должен», чтобы у многих сейчас подгорела пятая точка.
0: Ну, если у вас подгорело, можете написать в наших социальных сетях. Мы постараемся их подтушить. Кстати, по поводу вот трат мы с тобой болтали, а вот тут новость подъехала. Россияне все чаще отказываются от дорогих ресторанов на первом свидании. Вместо дорогого ужина люди чаще выбирают прогулки, кофейни или выставки. А потом, видимо, девчонки пишут у себя где-нибудь подругам «жмот».
1: Не, ну когда есть вон кукуруза в стаканчиках, то, в принципе, уже, наверное... ассортимент вырастает.
0: Ну, с милым и рай в шалаше. Да вообще, какая разница? Я вообще не понимаю. Ни разу ни на какой дорогой ресторан на первом свидании я не ходил. И этого человека абсолютно знать не знаю. Может, я его вижу первый-последний раз.
1: Не, ну я просто не понимаю, в чем фокус именно сосредоточения на дорогом ресторане.
0: Не знаю.
1: Ну вот именно дорогой. Я себя там, в принципе, чувствую неуютно. Ты приходишь, это дорогой ресторан, тебе говорят, так, у нас все столики заняты. Так, ну, да. У вас забронировано? Вы знаете, нет, ну я вот прям вот хотел бы начать.
0: Ты такую сейчас вообще открыл историю. Я ненавижу, когда ты приходишь в любой рестик, и тебе говорят, у вас забронировано, и столы просто абсолютно пустые. Ты говоришь, нет, и они говорят, присаживайтесь за любой столик. Вот это для чего?
1: Ну, наверное, тоже, чтобы накинуть себе немножечко
0: пуха.
1: Веса. Да. У нас был... Значит, один интересный эпизод. Мы с коллегами собрались пойти, значит, в одно заведение. И мы знаем, что там всегда есть места.
0: Mm-hmm.
1: Забыли забронировать. Ну, знаем, что есть. Мы приходим, здрасте, мы вот к вам. Там, где платный вход, но цены чиповые, типа.
0: Mm-hmm.
1: Вот, мы заходим, нам говорят, вы знаете, у нас все стало забронировано. В итоге мы 3,5 часа протусили за барной стойкой, хотя вокруг... пустых столов, как вот было дофига, так и осталось. Вот, написали им там приветик большой в книжке, а потом столкнулись с тем, что у них немножечко поменялась политика ресторана.
0: Mm-hmm.
1: Да, столы стали на 2 часа вот так вот сдавать.
0: Прислушались, да, получается.
1: Ну, как будто бы это в воздухе висело, что это, ну, бред полнейший. Ты... Короче, ладно.
0: Странно, правда.
1: Ресторатором виднее.
0: А есть же еще магазины, знаешь, вот, дорогие, в которые тебе неуютно заходить.
1: Я в таком работал.
0: Ну-ка.
1: Да, на заре карьеры, вообще в студенческие годы, я продавал дорогие костюмы, которые стоили как 3-4 моих зарплаты.
0: Да.
1: Радиоведущего.
0: Офигеть.
1: Да, и чувствовал себя очень возмущенным, потому что, представь, 2004 год, висит поло за 5,5 тысяч рублей.
0: Вау.
1: То есть и сейчас ты на него посмотрю очень так, это... Ну-ка, давайте 50% скидочку. А в 2004 году это выглядело как что-то просто... И я удивлялся, как мужики заходят, так чуть ли не рулонами их так на руку накручивают. А, ну все нормально, подходит, а, погнали. Да, и все платили наличкой.
0: Офигеть.
1: И атмосфера была прям вообще, да.
0: Каш.
1: Ты сидишь, пересчитываешь в конце смены и думаешь, офигеть, вот это да. Руки пропитаны деньгами.
0: Вот я сейчас...
1: Ты чувствуешь прям.
0: Ненавижу заходить в сетевые спортивные магазины, потому что у менеджеров, которые тебя обслуживают, есть личный план по продажам. И они как коршуны выцеливают тебе в спину. Просто вот я не один раз замечал, что за мной человек ходит прям по пятам, и мне так дискомфортно от этого. Я вот в такие магазы всегда захожу в наушниках, киваю головой, типа, здравствуйте, и все, и начинается вот эта история. Я прям угораю, я захожу с одной стороны, он с одной стороны, я обхожу в другую сторону, в другую сторону.
1: А у меня обратная реакция на магазины с, значит, строительными материалами.
0: Что там?
1: Ты приходишь в большой вот этот магазин,
0: да.
1: Ты видишь кучу людей вот в этих жилетках,
0: да.
1: Казалось бы, из магазина, но все они работают не в этом отделе, в котором ты стоишь в данную секунду.
0: База.
1: Да.

0: что и ты не будешь зарабатывать. Но сейчас не об этом, друзья. Мы сейчас обсуждаем тему трат.
1: Да, есть траты. Такие
0: сколько
1: дела.
0: Ты потратишь на первое свидание? Вот очень симпатичный мужчина с ником Ран пишет статистику. Да. Очень такая прям сухая, мужицкая. Цветы 5-15, такси 6, рестик от 6 до 10.
2: Я ему уже писал, откуда он едет.
0: Так нет, подожди, откуда он едет? И да, тут все обсуждают, что это так дорого такси и так далее. Но ведь ты должен понимать, что такси — это же не маршрут туда-обратно. Это маршрут туда, твой, да? Допустим, 1000 рублей. Возьмем такую вот невысокую по Москве. А ведь ты еще, может быть, и девушке закажешь такси потом.
2: Так смотри, вы встречаетесь...
0: Когда вы уже посидели.
2: Ну да, вот на одном такси и поехали в одну сторону.
0: А почему в одну, если вам в разные?
2: Но...
0: Ей на Алматинскую, а тебе на
2: Прошлую. А если свидание прошло удачно?
0: То есть, по-твоему, удачное свидание, когда вы идете в одном направлении вместе... Да ты какой, господи. Нет, должно быть много свиданий.
2: Пристыдил меня.
0: Да. Макс, ну и что это такое, раз и на матрас?
1: Ладно, до третьего свидания.
0: До третьего. Ми-ми. Вот и считай, сколько тебя на такси уйдет.
2: Я на самокате.
0: Ладно, ты на самокате.
2: Да, кстати, там еще комментарии подъехали. Вот я написала, что 100 лет не была ни на каком свидании. У нее вообще традиция вообще не приходить на первое свидание. Но мне кажется, у Татьяны есть и вопрос, и ответ на этот вопрос. Типа, не была на свидании, да ты на него просто не приходила. Ну, что к чему?
0: Нет, ну это, например, тактика тоже.
2: Блин, ну...
0: Игнорировать немножечко, хорошо. А потом, опа.
2: Но это насколько должна понравиться девушка, что если она не пришла на первое свидание, ты продолжаешь ее звать?
0: Тут тоже нюанс поколенческий, потому что когда-то давно была расхожая фраза «женское нет» — это «да».
2: Да.
0: Только если ты постараешься. Вот.
2: И при этом это придумали по-любому мужики, а девчонки всегда говорят, что типа, чуваки, алло. Нет, значит,
0: мне кажется, это сейчас они так придумали. А вот тогда сколько бы семей не состоялось, если бы мужики не поднажали? Огромное количество людей, девчоночек, они бы воротили носы, а вот тот самый, так сказать, достигатор, в хорошем понимании этого слова, он же все-таки сделал так, как хотел, и проявил инициативу. И потом тебе рассказывают уже, будучи, не знаю, ты там 15-летний подросток, узнаешь, как познакомились твои родители, и оказывается, что мамке-то вообще-то нафиг не надо было.
2: А вот просто
0: а
2: сколько...
0: папаша вот такой там прям весь из себя мясистый, а?
2: Сколько старых историй про то, что вот они встретились один раз в трамвае, и с тех пор
0: и
2: больше никогда
0: вместе,
2: не расставались. Вот есть же артист...
0: В трамвае, потом в армию сходил, вернулся, и пошли в ЗАГС, да.
2: А потом они еще переехали куда-то на север, потому что он шахтер.
0: Да, из Москвы обязательно, да.
2: Вот, и потом я родился в Магадане и снова вот привез свою семью обратно в Москву. Вот примерно так же было у меня в семье.
0: Да, ну то есть миллион историй, но сейчас оно, знаешь, к чему мы подходим?
2: К чему?
0: Если парень симпатичный и пишет тебе в декрет сальные шуточки...
2: В директ.
0: Да. В директ, точно. То он милаш. А если парень, не знаю, с залысинами и лишним весом, то он абьюзер.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И по ПДВ ФМП 434 569 339 359.

0: Супер коктейли, новинка от Вятушки. Молочный коктейль, счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам, расскажи всем.
1: Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Metabo и Штиль. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
2: В Техпроме техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей, стиральные машины от 5000 рублей, лари от 10 990 рублей. Техпром. Вся техника в дом.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Макс Астахов, Данила Михайлов, выходное шоу. Всем привет, всем здравствуйте. Сегодня обсуждаем, сколько тратить на первое свидание. А чтобы вообще что-то тратить на это первое свидание, как минимум нужно человека на него позвать. А для этого что? Хотя бы нужно написать. Я вот человек, который не очень любит использовать смайлики. Я это делаю, там, обнимашки или что-то такое, но это происходит достаточно редко. Я вот из того поколения, который общается с скобочкой. Как некоторые говорят, дед ногтей настриг. Вот это вот я история. Для меня хуже ситуации нет, когда мне пишет человек и ставит точки. Я такой, блин, серьезный разговор какой-то, как неприятно. А вот любовь к эмодзи может выдавать дефицит внимания. Люди, которые чрезмерно используют смайлики в сообщениях, могут таким образом пытаться привлечь к себе больше внимания. Именно так считает психолог. Таких людей недолюбили в детстве. Один из вариантов, и они нуждаются вот в этом прекрасном чувстве.
2: Когда человек нелепую шутку какую-то пишет в комментарии, и потом 20 смеющихся косых вот этих
1: плачущих смайликов. Конечно.
2: Не поспоришь. Но мне тоже кажется, что отсутствие скобочки уже как будто бы проявляется как грубость. Хотя по факту не пишет человек.
1: Но есть же, знаешь, деловое общение.
2: Есть.
1: Вот у нас есть рабочая корпоративная почта. И знаешь, кто там пишет со скобочками? Наверное, только я.
2: Мне кажется, я всегда там со скобочками пишу. Если да. И, в принципе, я точно так же... Не, ну у нас корпоративная почта, она все-таки не подразумевает какого-то высокого стиля в плане официоза.
1: С уважением, Астахов Максим.
2: Ну, что-нибудь типа того, да. Это как будто бы тебе позвонили из, не знаю, интернет-провайдера и говорит, вот, здравствуйте, мы вот ваш дом хотим провести. Причем это все говорит искусственный интеллект, а ты ему еще пытаешься вежливо ответить. Нет, тут чуть другое. Вот по поводу смайликов. Знаешь, на кого обычно люди могут немножечко обидеться? На тех, кто всегда их ставит, а вот в этом предложении, конкретно в этом сообщении, не поставил смайлик, и ты уже чувствуешь, что ага.
1: Что-то не так.
2: Здесь что-то не так.
1: Ты меня сам дрессировал для этого, да? Дрессировал.
2: Ну, типа того. Девчонки, они понимают, о чем речь, потому что когда они всегда используют смайлики, а в какой-то момент перестают их использовать, и ты на этом указываешь, тебе говорят, что... Все вообще-то в порядке.
1: Mm-hmm.
2: Да все в порядке.
1: Конечно.
2: Ты, может, на что-то обиделся? Нет.
1: Все хорошо. А почему у тебя такое лицо? Какое у меня лицо?
2: Ну и так далее. Поехали дальше. Да, и тут уже надо все-таки, я не знаю, тут надо к высоким способам разблокировки эмоций переходить. Например, mm-hmm. поставить много лайков.
1: Mm-hmm.
2: Да. Выложить песенку на стену в ВК,
1: mm-hmm.
2: да, открытку.
1: Все, что ты говоришь, это показывает, что у тебя невероятно высокий уровень эмоционального интеллекта. Вот какими способами ты владеешь? Чувствительный эмпат.
2: Вот. А в 90-е там, по-французски могли выразиться mm-hmm. немножечко. Тоже, чтобы вот привлечь внимание.

0: Первое радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Да ты говори уже, что там залип-то куда-то.
1: А я же тебе говорю, все из головы повылетало.
0: Куда?
1: Да куда-то, что-то поймать мысли не могу. Ну, выходные, так сказать, несмотря на то, что они уже...
0: А есть у тебя вот это вот понимание, что ты приходишь на работу в выходной, не как будто бы вот работать как... ну, в общем, не с тем напряжением, как в понедельник?
1: Да, конечно, нет.
0: Нет? Ну, ты приходишь прям с кайфом.
1: Да, конечно.
0: А потом дальше куда-то с кайфом
1: пойдешь.
0: Конечно. Идеально, по-моему. Так,
1: я же, видишь, я же даже на работу прихожу не к 10, не к 8, не к 7 утра, там, в 12.
0: И потом на день рождения куда-нибудь помчишь.
1: Ну, это уже вряд ли.
0: Ладно.
1: Ну, вы тоже. Вот позвали меня сегодня на день рождения. Мы находимся в Красногорске. День рождения где-то в лесу на Алматинской.
0: Это в другой стороне города абсолютно, противоположная сторона, окей.
1: Это вот отсюда мне ехать часа полтора-два.
0: На самокате, если поедешь.
1: На самокате все четыре. Но это принесет мне большое удовольствие. Блин, я как бешеный пес на самокатах.
0: А как ты вот вообще умудряешься пройти в день 15 тысяч шагов, что отнимает ну минимум 2 часа, еще и на самокате куда-то там прокатиться и поработать и так далее? Ну, Макс, ну что ты обманываешь? Кого вообще?
1: Не, смотри, я просто в центр еду на самокате, а вот потом могу от Белорусской дойти до ЦДМа, от ЦДМа дойти до трех вокзалов, и вот тебе 15 тысяч
0: шагов. От Белорусской до трех вокзалов полчаса.
1: Через ЦДМ.
0: А, ну, короче.
1: Все ладно. Два.
0: Все равно это сложно.
1: Ладно, ты не Станиславский, чтобы мне не верить, поэтому...
0: Я тебе могу не... Ну, нет, я тебе верю, потому что я говорю, зимой ты ходил в пуховике, значит, и на него футболку надевал, а сейчас уже как бы пуховик из-под футболки вынул.
1: Это правда, да.
0: Все... Минус 12 килограмм, нифига себе.
1: К какому-то лету мы все обязательно подготовимся. Возможно, даже к этому.
0: Ну, оно, можно сказать, в Москве только-только наступило, прям в хорошей такой фазе.
1: Да, кстати, уже распогодилось это. А вчера-то вообще какое пекло было? Ты поэтому шорты надел?
0: В смысле, поэтому? Я в них хожу с апреля по октябрь обычно. Не в зависимости от погоды.
1: Хорош, хорош.
0: Че там, листаешь, думаешь, новость какую-нибудь интересную найдешь? Да нифига, жесткие все. Поэтому, ребятушки, отриньте, смартфоны, нафиг этот скроллинг дурацкий.
1: Тем более, да, я потом же рассказывал историю, что все запретят.
0: Так правильно, хватит уже это все, да.
2: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
3: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
2: Поехали!
3: По будням на новом радио. Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде.

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0,5.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
9: АО Альфа-банк 6+.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
11: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
13: Действительно, до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
14: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
15: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: Выходного шоу Макс Астахов, Данила Михайлов. Кстати, наши коллеги, возможно, тоже сегодня работают, но один из них точно, это Никита Никитин, потому что ну, мы же являемся информационным партнером ВК-фест, который сейчас в Москве проходит второй день подряд. И это, кстати, такой большой фестиваль. Я гонял в Нижний Новгород, он еще где был, в Питере был, в Сириусе. Короче, круто, классно, а мы тут.
1: А они там. Тоже неплохо. Ну, вообще повезло с погодой. Всем, кто сейчас на ВДНХ, да, на фесте.
0: Блин, ничего себе, я вообще первый раз, мне кажется.
1: Не на фесте?
0: Не, ВК-фест, типа, именно на ВДНХ, потому что обычно это музеон, либо парк Горького, но там же дикая реконструкция, и сейчас все поменялось. Я вот добрался, кстати, до парка культуры, и мне понравилось, что там происходит. Красиво.
1: Ну, там всегда красиво.
0: Но сейчас вообще особенно.
1: Особенно красиво.
0: Набережную просто так.
1: Муа! Тебе из аппарата Сергея Семеновича не звонили еще?
0: Нет.
1: На телефон скинь там, пусть свяжется.
0: За приятные слова?
1: Не, ну а слушай, удобно хвалить, да, когда все круто. Ну,
0: согласен, конечно. Но не, из аппарата Сергея Семеновича у меня этот Дмитрий Лапиков сидит все нормально.
1: А, ну кстати, да, да-да-да.
0: Коллега!
1: Именно так. Похорошела Москва.
0: Да.
1: А я сейчас смотрю ролики, есть чувачок, который гоняет по стране и везде выкладывает расстояние от Москвы и идет по какой-то улице. Ага. И вот последняя его прогулка была по Самаре, он пишет, расстояние от Москвы 50 километров. И вот я иду по улице, и все чистенько, вышкалено, красивые исторические здания. Я же из Тольятти. У нас принято было одно время, как вот, ну, у многих городов и их сателлитов, так сказать, да, Тольятти же, он большой город, но не областной центр, но большой, больше Ярославля, но не областной центр, потому что Самара есть. И Самара на себя, соответственно,
0: забирает.
1: Одеяло забирает, да. И ты вот из Тольятти приезжаешь, у тебя там все в панельках и красивая природа. А в Самаре куча исторических зданий. И вот в то время они были обветшалы, а сейчас, правда, все так прям красивейше. Поэтому, ребятушки, надо путешествовать по стране вот прям при первой появившейся возможности. Берешь билетик, вот, не знаю, вот в Нижний ты ездил. Ну, кайф же, ну просто сказка.
0: Я узнал, почему Нижний называется столицей закатов, потому что там от этого заката просто нет, не скрыться. В любой точке Нижнего ты будешь его видеть.
1: Опять же, благодаря, когда ты по центру гуляешь, благодаря вот этой зоне горизонта, которая небоскребами не больно-то перекрывается.
0: Факты.
1: В Якате перекрывается, но он другим привлекает.
0: Угу.
1: Да, короче, кайф. Что-то я прям под конец подумал, что надо билет куда-нибудь купить.
0: А вот последний город новый для тебя, в котором ты был у нас?
1: Я сейчас, понимаешь ли, год как не был нигде.
0: Ну нет, я имею в виду последний. Вот город, в котором ты был, который был для тебя новый.
1: Не знаю, вот Суздаль я для себя прям симпатичный.
0: Я не был в Суздале. А на фестивале огурца ты был?
1: Знаешь, на фестивале огурца я в прошлом году хотел поехать. К счастью, не получилось, потому что аккредитации не проходили. И те мои друзья, которые сорвались и добрались, они стояли в очередях там по 5 часов.
0: Жуть.
1: Да, было немножко в этом плане смазанное впечатление, но в целом они тоже там кайфанули на фестивале. Калининград, мы же вот гоняли большой компанией. С работы прям наш большой состав. Супер! Потом в Минск точно так же, вот мы собрались, там поехали, супер. Какие-то рядышком города, вот что с Калининградом, что с Миксом, с Минском, тоже супер. Вообще везде супер, не знаю, супер. Супер!
0: Путешествуем по России. Это выходного шоу Макс Астахов, Данил Михайлов.
1: Тебе надо теперь съездить.
0: А, кстати, проверишь и скажешь, супер или нет. Для меня что? Для меня супер.
2: Выходного. Супер выходные на новом радио. С 12 до 3. Партнер проекта Кировский хладокомбинат и линейка мороженого Муренкина. Сегодня 19 июля в Кирове облачно, днем в городе до плюс 25.
3: Распродажа в Ясно. Грандиозные скидки до 60% на солнцезащитные очки в оптиках Ясно. Оригинальные бренды и безупречное качество. За выгодой в Ясно. Срок акции с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
2: Реклама.
4: Автомобили «Москвич» по госпрограмме. Городской кроссовер «Москвич-3» от 1 599 200 рублей. Подробности у официального дилера «Москвич» в Кирове. В автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 170. Предложение ограничено. Действует до 31 июля 2026 года. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредитование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Приглашаем в Чувашскую республику на 5-й Всероссийский фестиваль автомотор-ретро-техники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки. Экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
5: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
6: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Мама, расскажи сказку.
8: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
7: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
8: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
10: Новое радио.

0: Новое радио.
1: Я тут подумал, а нафига время-то напоминать каждый раз, учитывая, что в выходные его бы хотелось не наблюдать. Ну, хотя бы выходные. А уж тем более летние. Тебе красивого продолжения уикенда. С нас красивый музыкальный аккомпанемент.

0: Суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений. Радио Хаб. 12+. Реклама.
1: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В Киноджем. Выгодные комбо-наборы.
2: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
1: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции.
3: Вы все еще думаете, куда пойти в кино?
1: Только в Киноджем.
4: На 4-м этаже Джем-Сити.
5: Хочешь петь и веселиться? Идем в Побарам! Караоке-клуб Побарам на Московской 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: дешевое такси, все дела. И самой еще и чемодан таскать приходится. Оля Серябкина на новом радио тут на Дысе пожаловалась, что взялась неудачно за ручку чемодана тяжеленного. И, пожалуйста, разрыв сухожилия, все дела. Операция. Отвратительно, конечно. Блин. Вот песня про мужика, казалось бы, да, чтобы больнее не делала, а в итоге виноват во всем чемодан. Ладно, Олечке скорейшего выздоровления, а тебе шикарного продолжения выходных. Это новое радио.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zombie.ru/16+.
1: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
0: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос». Вернем.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.

Ох, кто бы не узнал, Леонид Руденко на новом радио в 2009 году презентовал этот трек, собственно, и альбом тогда тоже вышел, и абсолютно незаметно прошел. Там 50 тысяч копий продано, никаких статусов, никаких доходов, а потому что доцифровая эпоха была, а чуть позже распробовали, раскусили, и, соответственно, сейчас с удовольствием слушаем. Вот, в обозримой же перспективе будем слушать свежий чарт максимально актуальной музыки, за который ты голосовал, а мы в хит-параде «Высшая лига» подбили сливки. Или даже не подбили, а взбили. Через 10 минут.

0: Реклама.
1: Автомобили «Москвич» по госпрограмме. Городской кроссовер «Москвич-3» от 1 599 200 рублей. Подробности у официального дилера «Москвич» в Кирове. В автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Генеральная лицензия «Банк России» номер 170. Предложение ограничено. Действует до 31 июля 2026 года. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредитование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кировской области напоминает о неукоснительном соблюдении мер безопасности в открытых водоемах. Не прыгайте, не ныряйте в воду в неизвестном месте. Можно удариться головой о грунт, корягу, сваю. Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами. Не подавайте ложных сигналов бедствия. Взрослые, ознакомьте детей с правилами безопасности на водных объектах, прежде чем выезжать на отдых к водоему, в туристические походы и на пикники.
3: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.
4: Где купить новое платье?
5: Конечно, в «Миротекс». Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.
6: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
7: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Мама, расскажи сказку.
9: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
8: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
9: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
11: Новое – это вот это.

Это вот это. Новое радио. Радио.ру.

0: Ну что, всем привет, всем здравствуйте. Это Макс Астахов, это Юлина Малинкина снова с нами.
1: Привет! Слушай, это становится уже какой-то, ну, уже закономерность.
0: Факты. Это высшая лига, и как звучит в анонсе, это два взгляда двух разных поколений. Ты сегодня за кого будешь? За бумеров, за зумеров?
1: Я выбираю позицию зелениала.
0: А, хорошо. Посмотрим, к чему это приведет, а мы начнем по классике с 20-го места, и у нас новинка. Ума Турман «Не стой, танцуй» прямиком на 20-е место приземляется в наш хит-парад высшей лиги. Мы были с Дашей на ВК-фесте в Нижнем Новгороде. Там поболтали с группой. Про танцы поговорили. Вышел у них этот тречок, и они такие: надо придумать какое-то движение. Они, собственно, его и придумали. Теперь все вот вправо-влево руками двигают вот так под эту песню. Это тренд.
1: Подожди, разве это не Газан и SX7?
0: Нет, там у него впереди руки. Чтобы тебе было понятно, вспомни Just Wanna Rock Lil Uzi Vert.
1: Было. Какие все модные, с ума сойти.
0: Зелезениал?
1: Зелебоба.
0: Зелебоба. А у нас Ума Турман.
2: 20-е место.

0: Очередная новинка в нашей высшей лиге. Вылетели, кстати, у нас на этот момент Андра и Мэри Гу со своей тайной. Вылетел диджей Смэш и Бэмби, а остались и пришли на пикничок Guys of Brothers «Санты лечи».
1: Я знаю, что Кирилл Калинин очень любит этот трек, и он очень хотел, чтобы он был в ротации. Уж не знаю, поспособствовал ли он этому, но трек бодрый, веселый.
0: Это вот эта песня «Санта лечи».
1: Ты все перепутал. Там чуть по-другому. Там «Двигай бедрами».
0: Угу. Уже говорю.
1: Что-то там дальше. Бедрами.
0: Да не надо показывать, Елена, ты просто пой. А, кстати, я недавно узнал новость, что пацаны, у них же есть сестра, которая всегда с ними, они всегда «Мариам», «Мариам то», «Мариам пятая», «Мариам подойди к нам», «Мариам с нами». Короче, они писали ей какой-то новомодный рэп, вообще творческая девчонка, оказывается, но решили подзабить пока что на эту историю, потому что каждую минуту она хочет самовыражаться по-разному. Вот сейчас она настроилась на Оскар.
1: Не осуждаем.
0: Факт. Guys of Brothers. 19 место.

0: Так, дорогие друзья, у нас есть для вас новость. Вот, например, такая. Аномальная жара выше 40 градусов накроет популярные курорты Турции после 17 июля. Но это если вдруг вы собрались отправиться куда-нибудь загорать. А вот у группы градусов все в порядке. Они на 18 месте, их трек на ресницах, минус 2 позиции и 4 недели в нашем чарте.
1: Я не понимаю, почему мы должны расстраиваться из-за аномальной жары, если у нас лета вообще практически не было.
0: Так она в Турции жара, не у нас же.
1: Тем более.
0: Греемся в Москве под группу градусов.
2: 18-е.

0: 17 место. Артист «Звонкий». Плюс 3 строчки на этой неделе и 2 недели в чарте. Эвелина, передаю микрофон тебе.
1: Песня называется «Невероятно».
0: Хорошо.
1: «Звонкого я люблю».
0: Хорошо. И что-нибудь еще третье такое жизнеутверждающее.
1: Ты молодец.
0: Спасибо. А вот задали недавно вопросы различные «Звонкому», вот его аудитория. И один из них звучал следующим образом. Но это уже как будто попсовый вопрос. Как относишься к ИИ музыки. На что «Звонкий» отвечает отрицательно. Во-первых, она убивает индустрию в принципе, сейчас и так много случайных людей. Занимается музыкой, еще добавить туда ИИ, и мы получаем индустрию, в которой обесценивается то, к чему идешь годами, учишься и совершенствуешься.
1: Глубоко. На цитаты просто идея для татуировки. Забираем.
0: Ты относишься к ИИ музыке как?
1: Примерно так же.
0: Отлично. Слушаем «Звонкий».
2: 17 место.

0: чувствую.
1: Следующая артистка в нашем хит-параде — подружка Эвелины. Это Мэри Гу. Тречок «Заново» у нее теряет две строчки, и она оказывается прямиком на 16-м месте.
2: Но я хочу сказать, что 15 недель в чарте — это тоже, извините,
1: хорошо,
2: это надо еще уметь.
1: Да, сейчас чемпионат мира, и теперь можно кричать «Криштиана», к сожалению, он выпал. Мне нравится Маша за ее самоиронию. Она в этом очень крута. Недавно она хвасталась, записала кружок в одной социальной сети. И говорит: я из одной социальной сети хотела народ перебросить в другую социальную сеть. Как итог, не плюс, а минус там сколько-то подписчиков. Вот вам хвастаюсь, пожалуйста.
2: Дальше хуже. Все вместе летим к ядру земли.
1: Едем. Заново.
3: 16 место.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео.
1: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. ИБТ УФМП 434-569-339-359.
2: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 20

0: Хит-парад «Высшая лига». Извините, не хочу на вас орать. Друзья, хит-парад «Высшая лига» продолжается. Я Эви, Макс Астахов на месте. Летим дальше.
1: Да, у нас следующая история. И на каком месте у нас человечек?
0: На 15-м.
1: И там даже не один человечек, а целых два.
0: Все верно.
1: Мы привыкли видеть их вместе. Это Серябкина и Урих. Но сейчас у Оли случились какие-то каникулы. Она съездила в Санкт-Петербург. Каникулы начались с Лебединого озера.
0: Ой,
1: она сходила
0: хорошо.
1: В Мариинку.
0: Она ой, как хорошо.
1: Вся вообще в восторге. Это значит, что вернется потом после каникул, вдохновится и, возможно, напишет какой-нибудь новый тречок. А сейчас они на 15-м месте. Урих, Серябкина, 8-9-1.
2: 15-е место.

0: От создателей «Вставал, падал, падал, но вставал» Халифлейм с песней «Тону» на 14-м месте нашей строчки. Вот мы на прошлой неделе с тобой обсуждали эту историю, что он спер клип у Моны, потом Мона рассказала, что у Вань Дмитриенко, а Вань Дмитриенко у него подрезал. Короче, там такая катавасия, все позапутались, но в эту движуху еще и вписалась Айова.
1: Она говорит, чего?
0: Она говорит, а я маршрутку свою тоже, можно сказать, тогда сперла, потому что я там вдохновилась какой-то песней, и вот на мотив этой песни, как-то на подсознании написала свою легендарную маршрутку. Короче, она говорит, нет вот плагиата в этом мире, ты можешь кем-то просто вот так вот вдохновиться, и все. И не считается.
1: Я не осуждаю. Главное, чтобы никто не ругался. Правда.
0: Давайте Халифлейм вам споет.
2: 14 место.

0: Любимая песня Эвелины. Не буду говорить почему, но, возможно, близкие фанаты и фанатки Эвелины догадаются. Алешенька она называется, исполняет ее Татьяна Куртукова, которая прямо сейчас находится на 13 месте.
1: Песня, вон, смотри, столько в хит-параде держится, значит, все хорошо, значит, все устраивает.
0: Да, ну ладно, давай пройдемся по новостям, потому что я что-то там донарыл. Сходила, в общем, она к Ксении Собчак. В этом выпуске ей задали провокационный вопрос о том, чем бы она занялась, если бы ее музыкальная карьера вдруг завершилась. Там мужчина из зала предложил ей просто отдохнуть, отметив, что его жена тоже домохозяйка. «Мужчине дали слово, становись домохозяйкой», произнесла Татьяна. Короче, певица не только дала понять, что точно не будет отдыхать, но и заявила о своих политических, между прочим, амбициях. Татьяна Куртукова сообщила, что не исключает, что в будущем может стать министром культуры. Вот этот поворот.
1: Высоко.
0: Ну и пусть летит и по карьере, и по нашему чарту только вверх.
2: 13 место.

0: Калинин и Райтраун.
1: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
2: Ой, пишет крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
1: Да, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
2: Так это, да, и на него автобус упал.
1: В ту же секунду.
2: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
1: У меня только на Nokia тонкая. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
2: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
1: Мне скинули вчера Ваське.
2: Я еще вот демотиваторы использовал.
1: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень Куб называется.
2: Вайны?
1: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно, да.
2: Я пока в перископе сижу.
1: А, да, ты в перископе?
2: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Офигеть, вот это технология.
2: Это же круто, прям очень круто.
1: Эх, хорошее было время.
0: Реклама. Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «Один плюс один» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. Бросать выгодно. Подробности на newradio.ru. 18+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Это Высшая Лига, это Макс Остаков, это Эвелина Малинкина.
1: Hello.
0: Это мы здесь, прямо сейчас, вместе с тобой, рассказываем про твоих любимых артистов. И у нас 12 место, на нем располагается мод, он намекает на нас, потому что именно так называется его песня. Ну, чемпионат мира, вот все еще в разгаре. Многие плакали, потому что Криро выбыл вместе со своей командой.
1: Кто?
0: Криштиану Роналду.
1: А, извините.
0: Вот. Легендарный игрок. Короче, под всю эту историю мод выпустил песню, которая называется «In the Club». Там вот эти вот мотивы чемпионата мирские. Вот. И сейчас у него вышла международная коллаборация. Я даже не знаю, кто этот человек. О, и даже он из Бразилии. Он занимается фанком. И он снимает ролики с популярными людьми. Короче, он поет.
1: Ага.
0: Поет акапельно и при этом хлопает. Есть вот много различных, да, видосов, где он там с Неймаром снимает что-то. И у него очень такой интересный тембр. Короче, они сделали ремикс на песню «In the Club». И это такой мировой коллаб для них, да и для нас. Если вы готовы снова окунуться в футбольную атмосферу, то слушайте.
2: 12 место.

0: 11 место. Здесь у нас Лирик, его кассета, две позиции теряют. Но в целом я думаю, что чувствую себя более чем уверенно.
1: Ну, этого артиста надо что? Надо про него не говорить, его надо слушать. Вот
0: ты
1: давайте
0: мой
1: послушаем.
0: Хороший, ну гениально, лучший.
1: Ебой.
2: 11 место.

0: Десятое место. Там еще одна корешесса, не только Эвелины, но и нашего кореша общего, Антона Коршуна. Это человек, который занимается поэзией, и он на нашем Open Air снимал видосы с певцами, певицами, стихотерапия. И вот давал различные стихи, чтобы они прочитали, и самое главное спрашивал, попали в него, в этого человека, или не попали. Так в елку все попало. Возможно, у нее будет фит с Коршуном.
1: Елка, прочь.
2: Десятое место.

0: Партнер проекта – Кировский хладокомбинат и линейка мороженого «Муренкино». Сегодня 19 июля, в Кирове облачно, днем в городе до плюс 25.
1: Распродажа в Ясно. Грандиозные скидки до 60% на солнцезащитные очки в оптиках Ясно. Оригинальные бренды и безупречное качество. За выгодой в Ясно.
2: Срок акции с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
3: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.

0: 30 86 40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
2: КСМ. Когда сбывается мечта?
3: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: По полям, по холмам, мы клиентов везем к вам.
5: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
4: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
6: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
7: И дома, и на даче, и в саду, и в гараже. Болгарки от Лепсе. Всем по душе. От простых бытовых до мощных профессиональных. Болгарки от Лепсе. Заводское качество и официальная гарантия. В фирменном магазине Лепсе. На Октябрьском, 24, под часами.
8: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
9: Новый радио.

0: новое радио.
1: Это хит-парад «Высшая лига», и мы продолжаем. Макс Астахов здесь, Эви здесь. Мы вообще стремительно летим к первому месту.
2: А пока девятое. Филатов и Кэрос среди счастливых людей. Вот ты счастливый человек, Виля?
1: Конечно, а ты?
2: Я тоже. Значит, у нас все сходится. Плюс две строчки на этой неделе, и в онлайне прямо сейчас эти исполнители.
0: Девятое место.

0: Поднимаемся ровно на одну строчку выше, и восьмое место. Там у нас Мари Крамбрери. Почекал ее социальные сети. Что-то Мари пока что в таком затишье, но она очень сильно вдохновилась с клипа своего супруга. Там он колыбельную пел, да про дочку, да там много мужиков, которые занимаются своими работами, и у них у всех есть какие-то там игрушечки, которые они носят с собой на работу от доченьки. И Мари там расплакалась, посмотрев этот клип.
1: Спасибо, что ты договорил предложение полностью, потому что в какой-то момент это звучало странно.
0: Давай не ждать. Мари Крамбрери.
2: Восьмое место.

0: у меня, как у Эвелины. Это высшая лига. Макс Астахов. Эвелина Малинкина. Да, конечно, тебя, конечно, сложно мне перебить.
1: Да лучше, лучше.
0: Да ты молодец.
1: Да лучший самый.
0: Взаимные комплименты у нас закончились, а седьмое место вот начинается прямо сейчас. Джонни, Федук и Лето. Я заметил такую историю. Федук же часто отмечает различных фрешменов.
1: Все верно.
0: Там Олджи Буда, угу. Еще кто-то.
1: Друг твой Рустамов.
0: А, вот. И они впоследствии становятся популярными. Ну, может, благодаря Федуку отчасти он их подсвечивает. И сейчас вот я заметил, что есть такой исполнитель Джейро.
1: Да, да, есть тоже твой друг.
0: Да, он в лейбле Салуки. Но при этом его недавно отмечал вот Федук. Будет ли какой-то конфликт, что, например, Джейро больше популярен благодаря Федуку или же Салуки?
1: Я думаю, что у Федука просто чуйка хорошо работает. Поэтому мы просто желаем, что Джейро станет суперпопулярным.
0: А Федука и так все в порядке. Тем более они с Джонни, тем более еще летний трек, тем более плюс одна строчка на этой неделе вам в уши.
2: Седьмое место.
3: Город детства, как

0: вот смотри. Если я тебе дам три карты, Бай, Индия, Хчо и Мод, тебе о чем-то это скажет?
1: Да, мне сразу захочется танцевать, скорее всего, под очень известную исполнительницу, хотя это группа, поэтому я как умная говорю, Шаде — это группа. Вау, она выступала с музыкантами.
0: А ты хороша, ты подготовилась. А мне кажется, что вот Мод, Хчо и Бай, Индия, они сделали втроем некий сайфер, да, на троих, и потом вдохновили все остальные исполнители, и теперь мы видим все, что видим. Там Крит мало, Крит еще какие-то, это песни. Возможно, они снова вернули это в моду. А пока танцуем под Шаде.
2: Шестое место.

0: Ну, прямо сейчас со мной в студии сидит крошиха очень многих людей, и обсуждать мы будем еще одного краша очень многих людей. Пятое место – Вань Дмитриенко, а в студии – Эвелин Маленькина.
1: Потрясающе!
0: На комплиментах я сегодня разъезжаю.
1: Это очень хорошо. У тебя такое настроение чудесное. Пусть всегда так будет, пожалуйста. Мне очень нравится.
0: Договорились. Давай немножко лирики добавим. Ртуть от Вани.
2: Пятое место.

0: подбираемся к самой вершине. У нас деревянная медаль, это 4-е место. Пиар Вуль со своей песней «Феникс». Недавно она выдала умную умность в своих социальных сетях, написала. Поняла, что если идея приходит, ее нужно сразу реализовывать. А потому что потом могут спереть. Или, как говорится, знаешь, один придумал, значит, и на другом полушарии тоже кому-то эта мысль прилетит.
1: Да, так и бывает. Потому что нужно делать, а не бояться. Пока ты думаешь, кто-нибудь возьмет да сделает.
0: Ну и на этой ноте, я думаю, нужно слушать, а не слушать. Поэтому «Феникс».
2: 4-е место.

0: Сегодня у нас двоих настроение Джейсон Стэтхэм, поэтому в этом выпуске вы можете услышать очень много цитат.
1: Это все идеи для татуировок, друзья.
0: Вау! Настолько?
1: Если грустно, не грустить.
0: Ой, хорошая, хорошая. Надеюсь, кто-то из артистов услышит эту фразу и обязательно цепанет себе в какой-нибудь тречок. А у нас третье место. Эта малышка в чарте уже 8 недель. Поднимается все выше и выше. Зовут ее Майя Мишель. И прокатит она сегодня вас на малиновой луне.
2: Третье место.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио.
1: Реклама.
2: Реклама.
1: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамо-Маратци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамо-Маратци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И по ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
3: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. Кировский каменный завод. Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
4: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Впервые на вершине высшей лиги два знаменательных артиста. Это Сергей Лазарев, это Полина Гагарина. Их песня «Happy End». На прошлой неделе я рассказывал, что этому треку исполнился месяц. Они отмечали как-то. А сейчас укатили в отпуск. Только,
1: вместе?
0: Как я понимаю, в разные.
1: Ну, типа,
0: Сергей Лазарев выложил с моря фотку с сыном. Там разница 9 лет. Вон какой прогресс. Евелине показываете две фотографии.
1: Красота.
0: Целый коллаж появился. А Полина сделала проще, она прям подборку отдыхательной карусели выложила свои социальные сети, и вот тоже находится в хорошей форме.
1: Всегда. Она вообще безупречна.
0: Что вообще за артисты? Я не понимаю. Они певцы, музыканты или качки? Потому что что у Лазарева 6 кубиков, что у Гагариной 6 кубиков.
1: Да давай, не прибедняйся, сам по 15 тысяч шагов каждый день ходишь и ничего не ешь.
0: Ой.
1: Скоро тоже будет выкладывать свои прессы с Марией.
0: 4 недели до отпуска работаем во всю силу. Ну, Евелина тоже у нас нет-нет, да и бегает по утрам. Комплиментарный выпуск получился. Слушаем «Happy End».
2: Первое место.

0: Ну что, это была Высшая Лига. Здесь Макс Астахов, здесь Эвелин Малинкина. Слушай нас везде, слушай нас всегда. Слушай все наши шоу и, конечно же, Высшую Лигу.
1: Пока.
0: Услышимся через неделю.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Эльман.
3: Хочу внимание больше на себя обратить. Выйти на сцену в шахтах сложнее, чем попасть на фабрику звезд в Москве.
0: Самое яркое воспоминание из детства.
3: Много раз забирали в полицию.
0: Сколько денег нужно минимум вложить в артиста?
3: 30-50 миллионов.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.
1: Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения.
2: Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью.
1: Бросать выгодно.
2: Подробности на newradio.ru.
1: 18+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну,
6: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

когда твоими творческими кумирами являются Элвис Пресли и Майкл Джексон, фиговым артистом ты стать не сможешь по определению. А вот задайте для себя сумасшедшую планку. Это да. Бруно Марс на новом радио очень так щедро раздает летнего выходного настроения. Ну а я от себя напомню, что ни один летний вечер не должен быть профукан. И буду удочки сворачивать. Данил Михайлов отвечал за плейлист до сего момента на новом радио.

0: Реклама. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.
2: Где купить новое платье?
3: Конечно, в «Миротекс». Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф. ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Мама, расскажи сказку.
3: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
2: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
3: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервискар. Весенняя, 54.
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
6: Новое – это...

0: Так обидеть тебя. Так обидеть тебя.
1: Новое радио.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: По будням на новом радио.
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде.

0: под отличную музыку.
1: С 6 до 8. Запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
3: Реклама.

0: Супер коктейли, новинка от Вятушки. Молочный коктейль, счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам, расскажи всем.
1: Дорога к ухоженному саду начинается здесь. В сети магазинов «Стройбат» более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. «Элитек», «Макита», «Део», «Гринворкс», «Винартек», «Геос» и «Чемпион». Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чевецке на Мира 57. «Стройбат».
2: В Техпроме техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10 990 рублей. Техпром. Вся техника в дом.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «Один плюс один» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Партнер проекта – Кировский хладокомбинат и линейка мороженого «Муренкина». Сегодня 19 июля, в Кирове облачно, днем в городе до плюс 25.
1: Распродажа в Ясно. Грандиозные скидки до 60% на солнцезащитные очки в оптиках Ясно. Оригинальные бренды и безупречное качество. За выгодой в Ясно.
2: Срок акции с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
3: Реклама.
4: Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать.
5: Мы в «Сервискар»
6: послушаем, пощупаем, понюхаем
5: и сделаем все, чтобы вы передумали. ТО, кузовной ремонт, обслуживание узлов и агрегатов. Со станции технического обслуживания «Сервискар» вы заберете исправный автомобиль. Весенняя 54, Прудная 51Б.
7: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
1: Радио Хаб. 12+.
2: Реклама.
3: Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кировской области напоминает о неукоснительном соблюдении мер безопасности в открытых водоемах. Не оставляйте детей без контроля и не позволяйте самовольно уходить одним на водоем. Следите за играми детей даже на мелководье. Помните, купание в нетрезвом виде недопустимо и может привести к трагическому исходу.
4: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
5: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку. За товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
6: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
7: В Техпроме техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10990 рублей. Техпром. Вся техника в дом.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

звучали громко чайки, и не случайно обречало бьются волны, как на чайке, и нас с тобой они качали.

0: Реклама.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Реклама. Приглашаем в Чувашскую республику на 5-й Всероссийский фестиваль автомотор-ретро-техники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки. Экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
1: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
2: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
3: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.

0: 30 86 40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
2: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
1: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
3: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
4: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
6: Слушай.

морсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента, и цнет бесконечный процесс скролля.

0: или новинка от Вятушки. Молочный коктейль, счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам, расскажи всем!
1: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
2: Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Metabo и Stihl. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
4: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать

И спустя много.

своя атмосфера эстети. Спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей, а может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Новое радио.

0: Партнер проекта – Кировский хладокомбинат и линейка мороженого «Муренкина». Завтра, 20 июля, в Кирове облачно, днем в городе до плюс 26.
1: Распродажа в Ясно. Грандиозные скидки до 60% на солнцезащитные очки в оптиках Ясно. Оригинальные бренды и безупречное качество. За выгодой в Ясно.
2: Срок акции с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
3: Реклама.
4: Автомобили «Москвич» по госпрограмме. Городской кроссовер «Москвич-3» от 1 599 200 рублей. Подробности у официального дилера «Москвич» в Кирове. В автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 170. Предложение ограничено. Действует до 31 июля 2026 года. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредитование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд, 9.
6: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Где купить новое платье?
8: Конечно, в «Миротекс». Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.
9: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград» – город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты – с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
10: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Мама, расскажи сказку.
12: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
11: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
12: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Котлетки пожарил. Пельмешки сварил.
14: Хорошо мясорубку от «Лепси» купил. С мясорубкой от завода «Лепси» готовить одно сплошное. Сплошное удовольствие. Удобные, долговечные, надежные, эргономичные мясорубки в фирменном магазине «Лепси» на Октябрьском проспекте 24. Под часами.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.
15: Супер-хиты.
3: Супер.
15: Супер-новинки.
3: Новое радио.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: на новом радио.
1: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. ИБВТУ ФМП 434 569 339 359.

0: супер коктейли. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. Сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
1: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная 25А, базовая 8/2, Комсомольская 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
3: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
5: Новое – это вот это.

0: радио.
1: И долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня нет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходно.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая?
3: Откуда берется гром?
4: Ну,
2: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Реклама.
1: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Говорить сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.
2: Ты хочешь?

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу, это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
4: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас.

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Всем салют, это группа Добро. Слушайте наш новый трек «Море, привет» на новом радио.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: По будням на новом радио.
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде, где музыка как саундтрек, разговоры ни о чем и о самом главном.
3: Просто замечательно, превосходно, изумительно.
1: Здесь можно расслабиться и просто быть собой.
0: Все по-честному. Ты включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда.

0: радио. Партнер проекта – Кировский хладокомбинат и линейка мороженого «Муренкина». Завтра, 20 июля, в Кирове облачно, днем в городе до плюс 26.
1: Распродажа в Ясно. Грандиозные скидки до 60% на солнцезащитные очки в оптиках Ясно. Оригинальные бренды и безупречное качество. За выгодой в Ясно.
2: Срок акции с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
3: Реклама. Реклама.
4: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Где купить новое платье?
6: Конечно, в «Миротекс». Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.
7: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
8: КСМ. Когда сбывается мечта?
9: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью. От федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
11: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Мама, расскажи сказку.
13: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
12: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
13: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервискар. Весенняя, 54.
15: По полям, по холмам, мы клиентов везем к вам.
16: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
15: Каждый день, каждый час. Пассажиры видят вас.
17: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
18: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд, 9.
1: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
2: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
3: Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать.
4: Мы в «Сервискар»
5: послушаем, пощупаем, понюхаем
4: и сделаем все, чтобы вы передумали. ТО, кузовной ремонт, обслуживание узлов и агрегатов. Со станции технического обслуживания «Сервискар» вы заберете исправный автомобиль. Весенняя 54, Прудная 51Б.
6: По полям, по холмам, мы клиентов везем к вам.
7: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
6: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
8: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
9: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
10: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
11: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
12: Даже 36, новое – это вот это.
13: Ведь температуры нет, да любовь есть.
14: Что-то нам учат.
12: Новое.
14: Да-да-да, гордо уходил навсегда.
15: На часах 00.
12: Это вот это.
15: Старше на год ты пришел в мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой.
12: Новое радио.
16: Radio.ru

0: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
1: Радио Хаб. 12+.
2: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
1: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
2: И дома, и на даче, и в саду, и в гараже. Болгарки от Лепсе. Всем по душе. От простых бытовых до мощных профессиональных. Болгарки от Лепсе. Заводской качество и официальная гарантия. В фирменном магазине «Лепсе» на Октябрьском 24 под часами.
3: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
4: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

радио.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка, почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве?

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Да, это новое выходное.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

Вчера еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: Утреннее шоу «Один плюс один».
1: Утро на грани.
2: Верните Райтрауна, уже пишут. Да. Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
3: Фига себе.
2: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
3: А, все, ладно, я тогда можно домой пойду?
2: Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
3: Все, хорошо, класс.
2: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
3: Все, ладно, все, давайте.
2: Давай.
3: Пойду
2: давай.
3: Дальше домой слушать группу Iron Maiden.
2: Артем Селиванов, классный парень.
4: Да все, уходи уже. Я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
2: Неблагонадежно выглядишь.
4: С тобой чокнуться можно.
2: Все, да. Допрыгался рыхлый. Все,
3: да.
2: Все, начальство услышало.
3: Имея не храним, потерявши плачем.
5: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
1: То самое шоу.
2: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузмили.
3: Вообще.
2: Это прикол, вы чё?
4: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
0: На новом радио.

0: ножек.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет
1: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз.
2: Онлайн-отбор уже начался.
1: Отправь заявку на muz.newradio.ru.
3: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночи.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений. Радио Хаб. 12+. I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.